0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
2: В четверг, 17 сентября, ожидается в первой половине дня малооблачная погода, во второй облачная с прояснениями. В вечерние часы пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, ночью слабый, днем от 5 до 12 метров в секунду. Давление будет падать 740 миллиметров. Температура ночью 10-12, а днем 20-22 градуса тепла. В пятницу, 18 сентября, переменная облачность, ночью пройдут дожди, днем без осадков, днем до плюс 18. О погоде в выходные: в субботу и воскресенье дождей не ожидается, в субботу до плюс 19, в воскресенье до плюс 21.
0: Погода на Infinity.

0: нужно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039 и 8-48-140-4-42702-4-11-57-4-14-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Новости. В России подорожали оригинальные запчасти для европейских автомобилей. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Выдача автокредитов продолжают расти. По итогам августа банки выдали 116 тысяч автокредитов на общую сумму 180 миллиардов рублей. В сравнении с июлем цифры выросли на 10%. Август стал лучшим месяцем по автокредитованию фактически за год. Это рекорд с октября 2025-го. Авторынок плавно оживает на фоне снижения ставок в последние месяцы. Ожидается, что в этом году будет продано больше новых машин, чем в прошлом. В России подорожали оригинальные запчасти для европейских автомобилей. По оценкам Российского союза автосервисов, в последние два месяца цены резко выросли на 5-10%. Сильнее всего на себе это ощутили владельцы премиальных немецких марок, редких американских или французских моделей машин, которые поставляли в Россию небольшими партиями, в том числе параллельным импортом. По массовым моделям проблем меньше, но сложности с логистикой и оплатой поставок из-за границы и санкциями остаются. Физлицам могут разрешить въезд в Китай на личном автомобиле. Минтранс ведет переговоры с китайскими коллегами. Когда детали согласуют, граждане обеих стран смогут ездить через границу на автомобиле. Это особенно интересно для автотуристов и жителей приграничных регионов. Основная проблема сейчас – взаимное признание России и Китаем водительских удостоверений друг друга. Также решаются вопросы страхования на случай ДТП. Ориентировочные сроки вступления изменений в силу пока неизвестны. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity.

0: людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: А в этот день события, ставшие историей.
7: 17 сентября отмечается Всемирный день безопасности пациентов, провозглашенный в мае 2019 года на Всемирной ассамблее здравоохранения. Учреждение новой даты в календаре памятных дат и праздников ВОЗ было направлено на актуализацию важнейшего вопроса в системах здравоохранения разных стран, повышение степени безопасности пациентов при оказании медицинской помощи, а также обмен опытом и выработка принципов достижения этой цели. Ни для кого не секрет, что оказание медицинской помощи людям нередко сопряжено с определенными рисками, характеризующимися степенью успешности лечения больного вне зависимости от выбранного метода лечения – оперативного, медикаментозного и так далее. Лечение может оказаться успешным, а может быть и безрезультатным, может повлечь за собой побочные негативные последствия для здоровья пациента. Именно предотвращение или максимально возможное сокращение подобных рисков и является основным вопросом, на который обращает внимание медиков 17 сентября. Поднимая проблему, ВОЗ совместно с представителями систем здравоохранения разных стран мира, медицинскими организациями проводит приуроченные к этому дню мероприятия. Пресс-конференции, брифинги, дни открытых дверей, лекции, тематические беседы, интерактивные мастер-классы.
8: 17 сентября 1922 года в Москве состоялся первый радиоконцерт. В этот день впервые прозвучали слова «Слушайте, говорит Москва». Открывала первый в истории послереволюционной России радиоконцерт певица Надежда Обухова исполнением романса «Не искушай меня без нужды». В концерте также приняли участие артисты Большого академического театра Антонина Нежданова, Ксения Дзержинская, Василий Качалов и другие известные исполнители того времени. Трансляция велась из центральной радиотелефонной станции имени Коминтерна на Шаболовке. Для ускорения начала регулярного вещания требовался мощный стимул, причем на государственном уровне. 12 октября 1924 года Бюро содействия радиолюбительству МГСПС начало систематическое радиовещание через арендованную Сокольническую радиостанцию. Первая передача началась в 12 часов дня докладом о роли Владимира Ильича Ленина в развитии советской радиотехники и задачи рабочего радиолюбительства. Затем строитель радиостанции МИНС сделал сообщение о технике радиовещания. После перерыва состоялся концерт студентов Московской государственной консерватории. С этого времени радиовещание велось регулярно по строгому расписанию, которое заранее публиковалось в газетах.
6: А в этот день события, ставшие с

0: искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: где решение сегодня необходимо принимать только после продолжительных раздумий. У всех знаков будет преобладать очень неровный эмоциональный фон, под воздействием которого повышается риск совершить опрометчивые поступки.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня придется действовать под авторитетным контролем со стороны другого человека. Не противьтесь такой ситуации, ведь сотрудничество со старшим коллегой, несмотря на всю сложность такого партнерства, принесет вам ощутимую пользу.
0: Тельцы посетят развлекательное корпоративное мероприятие. На вечеринке, которую организует кто-то из ваших коллег, будут присутствовать ваш непосредственный босс, а потому вам следует очень умеренно употреблять спиртное.
2: Близнецам этот день подарит множество поводов для восторгов. Вы испытаете гордость за младших членов своей семьи, а также получите еще одно доказательство – ваш брачный союз является для окружающих примером для подражания.
0: У раков день пройдет не очень событийно. Однако именно точное следование по привычной колее «дом, семья, работа» подарит вам ощущение спокойствия, внутренней гармонии и бесконечного счастья.
2: Львы сегодня отправятся в салон красоты, чтобы обновить свой имидж. Мастер предложит вам неплохой вариант для проведения перемен, но вы побоитесь ставить столь смелый эксперимент. В итоге, после часов, которые вы проведете в руках стилиста, мало кто заметит изменения в вашей внешности.
0: Девам сегодняшний день предоставит возможность поправить ситуацию в сфере своих финансов. Не отказывайтесь рассмотреть любой вариант, ведь далеко не все решения существующих проблем лежат на поверхности.
2: Весы сегодня одержат оглушительную победу в напряженной схватке со своими деловыми конкурентами. Освободив площадку для дальнейших карьерных успехов, вы решите взять небольшой тайм-аут в делах, чтобы сосредоточить внимание на своей личной жизни.
0: Скорпионам сегодня не следует пренебрегать общением с людьми, занимающими невысокое положение в социуме. Именно одна из этих особ, с которой вы привыкли относиться не слишком уважительно, поможет вам успешно решить достаточно сложную проблему.
2: Стрельцам сегодня захочется избавить себя от всех ненужных контактов. Вы без долгих раздумий исключите из списка своих друзей тех людей, кто в прошлом вас в чем-либо подвел, оскорбил или не оправдал ваше доверие.
0: Козероги в этот день будут открыты для общения с окружающими. Благодаря своей природной харизме вы сможете завести новых друзей, а также обрести поддержку со стороны высокопоставленного человека, который впоследствии составит вам неплохую протекцию.
2: Водолей сегодня проявит очень высокий интерес к вопросам моды и стиля. Вы захотите, чтобы окружающие стали ценить вас не только за прекрасные душевные качества, но и за вашу безупречную внешность.
0: Рыбы в этот день смогут успешно решить массу сложных профессиональных вопросов. Вечером, желая немного расслабиться после служебных побед, вы отправитесь на романтическое свидание или встречу с друзьями.

0: Радио Инфинити.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я пожалуй, сделаю так же.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 17 сентября, ожидается в первой половине дня малооблачная погода, во второй облачная с прояснениями. В вечерние часы пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, ночью слабый, днем от 5 до 12 метров в секунду. Давление будет падать 740 миллиметров. Температура ночью 10-12, а днем 20-22 градуса тепла. В пятницу, 18 сентября, переменная облачность, ночью пройдут дожди, днем без осадков, днем до плюс 18. О погоде в выходные: в субботу и воскресенье дождей не ожидается, в субботу до плюс 19, в воскресенье до плюс 21.
1: Погода на Infinity.

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуж» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет, доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 18 45.
2: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома, доступно везде и всегда. Радио, радио и реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BillG возобновил производство дорестайлинговой версии кроссовера X50. В Беларуси машины уже поступили в продажу. Ждем их в России. Главное обновление под капотом. Вместо более дорогих и сложных в содержании турбо-тройки и робота, кроссовер получил консервативную связку атмосферного бензинового двигателя и классического автомата. Ли-Авто начал передавать покупателям кроссоверы L9 в новой топовой комплектации Livis. Они отличаются новой продвинутой подвеской, более комфортными креслами с режимом невесомости и множеством других фишек. Например, продвинутым климат-контролем с индивидуальными настройками для первых двух рядов. Цена от 12 миллионов 700 тысяч рублей. Волга расширила дилерскую сеть до 35 городов. В общей сложности у возрожденной марки уже 80 салонов. С сентября «Волгу» можно купить в Самаре, Кемерове, Пензе, Смоленске, Брянске и других городах. А в большинстве городов-миллионников бренд представлен еще с лета. Напомним, в линейке «Волги» три модели на базе «Джили». В этом году «Москвич» отмечает свое 80-летие. Долгая история завода началась сразу после Великой Отечественной войны. Первой моделью стал легендарный 400-й «Москвич», первый массовый советский автомобиль. 90-е годы почти убили марку. В 2002-м конвейер АЗЛК остановился, но потом был запущен снова. Подробнее историю «Москвича» расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: развивать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной.
1: Реклама. На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк Лебяжий в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Старожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
8: Эксперты по защите прав потребителей предупреждают пенсионеров об агрессивном маркетинге торговых сетей, где за яркими акционными ценниками скрываются психологические ловушки. Главная рекомендация – игнорировать крупные цифры и изучать мелкий шрифт с условиями сделки, сообщает агентство Data.ru. Самая частая уловка – манипуляция весом. Цена 49 крупным шрифтом при приписке за 100 граммов. Внизу превращают колбасу в 400 граммов, в чек на 190. 96 рублей. Вторая схема – шринкляция под видом распродажи, когда цену снижают, но объем бутылки молока уменьшается с литра до 850 миллилитров. Аналитики советуют вычислять стоимость килограмма или литра прямо у полки через калькулятор для объективного сравнения брендов.
2: Копейка рубль бережет.
8: Wildberries запускает новый инструмент «Хочу скидку», с помощью которого покупатели смогут запрашивать у продавцов персональную скидку на понравившийся товар прямо на маркетплейсе. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса. Новая возможность появится в карточках товаров продавцов, которые подключили инструмент. Покупатель сможет указать, какую скидку хотел бы получить, от 1 до 35%. Решение о предоставлении скидки и товарах, для которых будет доступна такая возможность, останется за продавцом. Обрабатывать запросы можно будет вручную или автоматически. В первом случае продавец самостоятельно решит принять или отклонить предложение покупателя. Во втором заранее установит максимальный размер скидки, которую готов предоставить на конкретный товар. После одобрения запроса покупатель получит персональный промокод, который будет действовать в течение 24 часов. Использовать его можно при покупке одной или нескольких единиц выбранного товара.
2: Закрома Родины.
8: Центральный банк Российской Федерации намерен повысить размер максимальной суммы перевода между компаниями через систему быстрых платежей с текущего 1 миллиона до 30 миллионов рублей. Об этом накануне сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центробанка. Банк России поддерживает повышение лимита на сумму одной B2B операции в СПБ до 30 миллионов рублей, принимая во внимание запросы бизнеса и обсуждения с участниками рынка, говорится в сообщении. Ранее регулятор опубликовал проект основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов, согласно которому планируется увеличить максимальную сумму перевода между юрлицами через СБП. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек. Infinity.

Сегодня день работников леса. В 1977 году, 18 сентября, в Советском Союзе было принято лесное законодательство, регулирующее вопросы лесного хозяйства. И вот с этого дня одновременно с принятием лесного законодательства было решено официально отмечать День работников леса. И с тех пор каждую осень лесники отмечают свой профессиональный праздник – день, когда все вспоминают их заслуги, почитают их самоотверженный труд на благо общества. Леса – наше общее богатство. В старину на Руси говорили: рядом с лесом жить голодному не быть, лес богаче царя. Лес не только волка, но и мужика досыта кормит. В России почти 8 миллионов квадратных километров занимают леса. Самые обширные лесные зоны расположены в Сибири и на Дальнем Востоке. Основную долю лесообразующих пород составляют хвойные – сосна, ель, лиственница, кедр. А общая площадь лесов на Земле составляет 38 миллионов квадратных километров. Из них 7% посажены человеком. Однако в настоящее время объем вырубки леса подчас в несколько раз превышает объем его естественного восстановления.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В четверг, 17 сентября, ожидается в первой половине дня малооблачная погода, во второй облачная с прояснениями. В вечерние часы пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, ночью слабый, днем от 5 до 12 метров в секунду. Давление будет падать 740 миллиметров. Температура ночью 10-12, а днем 20-22 градуса тепла. В пятницу, 18 сентября, переменная облачность, ночью пройдут дожди, днем без осадков, днем до плюс 18, о погоде в выходные, в субботу и воскресенье дождей не ожидается, в субботу до плюс 19, в воскресенье до плюс 21.
1: Погода на Infinity.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко, иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 и 8 48 147 02 4 11 57 4 14 93. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете teplitsa-dorogobuzh.rf. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «ГАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: Это вам не это.
1: Понятно.
2: Игра слов. Вы любите что-нибудь таскать с места на место? Глагол «таскать» в словарях русского языка встречается аж с 1704 года. Вот с тех пор и началось. Кто таскает, кто тащит. Правда, все по-разному. Если, к примеру, тащит футбольный вратарь какой-то уж очень сложный удар, значит, выручает команду, отбивает мяч. В повседневной жизни, если тащит, то не только мяч, но и всю футбольную команду вместе с бюджетом. Глагол «таскать» означает «красть», и похожие слова есть что в древнеиндийском, что в старославянском.
3: Не заходи, если что.
2: Игра

0: показывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Федор Достоевский.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-30. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-101-105.
5: Гаджет новости.
6: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Что означает выпирающий тачпад в ноутбуке? Если тачпад ноутбука начал приподниматься и выпирать из корпуса, немедленно выключите устройство и отсоедините его от зарядки, предупреждают эксперты. Причина почти всегда одна – вздувшийся литий-ионный аккумулятор. АКБ в ноутбуках расположены прямо под тачпадом, поэтому при вздутии батарея давит снизу и буквально выталкивает панель наружу. Вздутие происходит потому, что внутри аккумулятора накапливаются газы. Они образуются в результате химических реакций при перегреве, перезарядке или механическом повреждении. Чем дольше устройство продолжает работать в таком состоянии, тем выше риск того, что батарея воспламенится или даже взорвется. Пользователи фиксировали реальные случаи возгорания именно после того, как игнорировали этот симптом. Использовать такой ноутбук нельзя даже несколько минут. Правильный порядок действий. Немедленно выключить устройство, отсоединить кабель зарядки и отнести в сервисный центр. Самостоятельно извлекать аккумулятор специалисты тоже не советуют. Малейшее повреждение вздутой батареи может спровоцировать именно тот исход, которого хотелось бы избежать – выброс газов, возгорание или взрыв. Замена аккумулятора у официальных сервисов обойдется по-разному в зависимости от марки и модели гаджета. Если ноутбук еще на гарантии, замену могут сделать бесплатно. Это стоит уточнить в сервисе до оплаты работ. Чтобы продлить жизнь аккумулятора и не допустить вздутия, соблюдайте несколько правил. Не оставляйте ноутбук под прямыми солнечными лучами и рядом с источниками тепла. Высокие температуры ускоряют деградацию батареи. Заряжайте только оригинальным или сертифицированным блоком питания. Дешевые аналоги могут нарушать режим зарядки. Если ноутбук долго не используется, храните его с уровнем заряда около 50% и раз в месяц включайте, чтобы убедиться, что батарея в порядке. На этом пока все. Услышимся!
5: Гаджет новости.
1: Infinity.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского, бесплатные обеды в столовой предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-9.

0: Все решения сегодня необходимо принимать только после продолжительных раздумий. У всех знаков будет преобладать очень неровный эмоциональный фон, под воздействием которого повышается риск совершить опрометчивые поступки.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня придется действовать под авторитетным контролем со стороны другого человека. Не противьтесь такой ситуации, ведь сотрудничество со старшим коллегой, несмотря на всю сложность такого партнерства, принесет вам ощутимую пользу.
0: Тельцы посетят развлекательное корпоративное мероприятие. На вечеринке, которую организует кто-то из ваших коллег, будут присутствовать ваш непосредственный босс, а потому вам следует очень умеренно употреблять спиртное.
2: Близнецам этот день подарит множество поводов для восторгов. Вы испытаете гордость за младших членов своей семьи, а также получите еще одно доказательство. Ваш брачный союз является для окружающих примером для подражания.
0: У раков день пройдет не очень событийно. Однако именно точное следование по привычной колее «дом, семья, работа» подарит вам ощущение спокойствия, внутренней гармонии и бесконечного счастья.
2: Львы сегодня отправятся в салон красоты, чтобы обновить свой имидж. Мастер предложит вам неплохой вариант для проведения перемен, но вы побоитесь ставить столь смелый эксперимент. В итоге, после часов, которые вы проведете в руках стилиста, мало кто заметит изменения в вашей внешности.
0: Девам сегодняшний день предоставит возможность поправить ситуацию в сфере своих финансов. Не отказывайтесь рассмотреть любой вариант, ведь далеко не все решения существующих проблем лежат на поверхности.
2: Весы сегодня одержат оглушительную победу в напряженной схватке со своими деловыми конкурентами. Освободив площадку для дальнейших карьерных успехов, вы решите взять небольшой тайм-аут в делах, чтобы сосредоточить внимание на своей личной жизни.
0: Скорпионам сегодня не следует пренебрегать общением с людьми, занимающими невысокое положение в социуме. Именно одна из этих особ, с которой вы привыкли относиться не слишком уважительно, поможет вам успешно решить достаточно сложную проблему.
2: Стрельцам сегодня захочется избавить себя от всех ненужных контактов. Вы без долгих раздумий исключите из списка своих друзей тех людей, кто в прошлом вас в чем-либо подвел, оскорбил или не оправдал ваше доверие.
0: Козероги в этот день будут открыты для общения с окружающими. Благодаря своей природной харизме вы сможете завести новых друзей, а также обрести поддержку со стороны высокопоставленного человека, который впоследствии составит вам неплохую протекцию.
2: Водолей сегодня проявит очень высокий интерес к вопросам моды и стиля. Вы захотите, чтобы окружающие стали ценить вас не только за прекрасные душевные качества, но и за вашу безупречную внешность.
0: Рыбы в этот день смогут успешно решить массу сложных профессиональных вопросов. Вечером, желая немного расслабиться после служебных побед, вы отправитесь на романтическое свидание или встречу с друзьями.

0: области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В Смоленске пройдет молодежный фестиваль «Ключи». Мероприятие начнется в 13 часов 19 сентября и состоится в рамках празднования Дня города-героя Смоленска на улицах Ленина и Маяковского. Фестиваль станет частью большой праздничной программы под названием «Город молодых» и объединит активную, творческую и инициативную молодежь смоленщины. Каждый участник сможет подобрать свой ключ к успеху, посетив 5 тематических пространств. Ключ к себе, ключ к спорту, ключ к отдыху, ключ к реализации и ключ к открытиям. Кульминацией дня станет большой праздничный концерт на площади Ленина 19 сентября с 6 до 9 часов вечера. Для смолян и гостей города выступят заслуженные коллективы Республики Беларусь, вокальная группа «Чистый голос» и арт-группа «Белорусы», а также Сергей Лазарев. В рубрике «Давайте познакомимся» сегодня мы расскажем о руководителе волонтерского штаба Дорогобужского округа Александре Хозяиновой. Александра работает учителем физической культуры в Дорогобужской школе номер 1, а совсем недавно возглавила волонтерский штаб округа. Главная задача штаба – объединять людей, которые хотят помогать и делать полезные дела вместе. Волонтеры принимают участие в организации различных мероприятий, экологических и благотворительных акциях, помогают приютам для животных, поддерживают нуждающихся и оказывают поддержку нашим военнослужащим, находящимся в зоне СВО. Волонтерство для всех. Школьники и студенты, работающие жители и пенсионеры, семьи с детьми, каждый может найти свое направление. Можно присоединиться к уже существующей команде, предложить свою идею, провести мастер-класс, организовать встречу или предложить собственный проект. Волонтерский штаб Дорогобужского округа работает на базе Дома детского творчества по адресу город Дорогобуж, улица Путенкова, дом 1. В единый день открытых дверей ученики 9 класса Верхней Провской школы номер 1 посетили сафоновский филиал «Смол АПО». Преподаватели учебного заведения познакомили школьников с направлениями подготовки, рассказали о правилах поступления и особенностях учебного процесса. Ребята приняли участие в мастер-классах и профессиональных пробах, побывали на экскурсии и смогли попробовать свои силы в разных видах практической деятельности. Такие встречи помогают школьникам лучше ориентироваться в мире профессии и делать первые шаги к осознанному выбору будущей специальности. Возможно, именно этот день для кого-то из ребят станет началом пути к профессии, которая действительно заинтересует и станет делом жизни. Безопасный переезд – твой выбор. Профилактическое мероприятие под таким названием провели сотрудники госавтоинспекции МОМВД России Дорогобужский с целью привлечения внимания общественности к вопросам повышения безопасности движения на железнодорожных переездах. В рамках мероприятия сотрудники госавтоинспекции рассказали о правилах безопасного пересечения железнодорожных переездов, основных причинах аварий на них и недопустимости пренебрежения правил дорожного движения. Особое внимание было уделено необходимости соблюдения сигнальных указаний, запрета на объезд шлагбаума и резкому торможению на путях. Участникам мероприятия были вручены памятки с напоминанием ключевых правил поведения на железнодорожных переездах. Такие мероприятия направлены на снижение числа дорожно-транспортных происшествий и формирование ответственного отношения к безопасности на дорогах. Культурный центр ПАО «Дорогобуж» приглашает 18 сентября в эту пятницу в 18.00 на уличную эстраду культурного центра «Химик», где состоится музыкально-поэтический вечер «Музыка души». Приглашаем вас на душевный осенний вечер, где встретятся поэзия, музыка и живые эмоции. Вас ждет теплая атмосфера, любимые стихи, музыкальные композиции и возможность ненадолго остановить суету повседневных дней, чтобы просто слушать, чувствовать и наслаждаться прекрасным. В этот вечер для вас выступят Юрий Васин, Сергей Шульгин, Татьяна Белковская, Владимир Скляров, Роза Гречанова, Анатолий Клепов и Николай Жигарев. 18 сентября, начало 18.00, уличная эстрада культурного центра «Химик». Возрастное ограничение 12+. Наша афиша «ФОК Победа» города Дорогобужа приглашает 19 сентября в субботу на второй кубок ПАО «Дорогобуж» по борьбе самбо среди юношей 2009-2011 годов рождения. В 10 утра начало соревнований, в 12.00 торжественное открытие. Ход свободный, работает кафе. Место проведения – город Дорогобуж, ФОК Победа, улица Чистякова, дом 33. Без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня малооблачно, во второй облачно с прояснениями, вечером пройдут небольшие дожди, ветер южно-юго-западный 5-10 метров в секунду, давление будет слабо падать 739 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 21 градуса. Хороших вам новостей и отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: облика, создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский, записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуж» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 1845. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 1845. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28. 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28. 8 910 119 47 34. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
1: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8 910 712 105.
0: Дорожные новости.
3: Цены на ОСАГО продолжают расти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В декабре многодетные семьи получат цифровой статус. Это позволит автоматически подтверждать льготы при заказе такси. Бумажное удостоверение при посадке не понадобится. Напомним, в этом году в России начали тестировать льготные поездки для семей с тремя и более детьми. Пилотные проекты уже действуют в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске. Многодетным семьям доступна скидка в 30% при поездке через Яндекс.Такси. В будущем систему планируют раскатать на всю страну. Цены на ОСАГО продолжают расти. По оценкам оператора страхования НСИС, в 2026 году полис в среднем стоит 7800 рублей. В тот же период прошлого года он был на 500-600 рублей дешевле. Цены на ОСАГО растут в основном из-за цен на запчасти и ремонт. Около 80% выплаты – это как раз запчасти. А еще недавно ЦБ обновил методику расчета выплат, исключили часть дешевых аналогов. Из-за этого выплаты стали справедливее. Но это косвенно влияет на цену полисов. Роспотребнадзор признал незаконным отказ АЗС продавать топливо в канистру. Но есть нюанс. Решение не распространяется на регионы, где запрет связан с режимом чрезвычайной ситуации. То есть, если запрет закреплен нормативным актом от властей, то заливать бензин в канистру нельзя. Если по региону запрета нет, а решение приняли в руководстве заправки, на него можно пожаловаться. Как пример, недавно Роспотребнадзор вынес предостережение Санкт-Петербургской РН «Северо-Запад» из-за отказа заливать топливо в канистру. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тернер.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Новости спорта. В Челябинске в апреле будущего года может пройти третий поединок между боксерами Артуром Битарбиевым и Дмитрием Биволом. Если бы провели трилогию в декабре, то по из Всемирной боксерской организации Дмитрий Бивол утратил бы. Мы выбрали путь, который позволит сохранить титулы. Это приоритет. Уже были переговоры, и мы планируем это событие под открытие РМК-арены в Челябинске, сказал генеральный директор АСС «Боксинг» Герман Титов. Напомним, что Бивол и Битарбиев провели два поединка в Саудовской Аравии. Боксеры одержали по одной победе. Футболисты «Локомотива» продолжают буксовать в РПЛ. Москвичи принимали самарские «Крылья Советов». Первыми открыли счет, но преимущество не удержали и сыграли в ничью 1-1. Такой же счет 1-1 зафиксирован в матче «Родина-Рубин». Спартаковцы в компенсированное ко второму тайму время смогли забить единственный мяч и обыграли 1-0 дома «Факел». В Калининграде сыграли «Балтика» и «Зенит». К началу второго тайма чемпионы вели с преимуществом в 2 мяча. И только в самом конце матча балтийцы смогли счет до минимума сократить, но со счетом 2-3 уступили. В континентальной хоккейной лиге в Восточной конференции нижнекамский «Нефтехимик» на выезде, обыграв «Сибирь» 3-0, одержал уже четвертую победу подряд и уверенно идет в лидирующей группе. Матч принципиальнейший прошел в Уфе, где Салават Юлаев принимал «Акбарс», вел в игре 3-0, но все же в овертайме проиграл 3-4. В Магнитогорске победитель регулярки прошлого сезона «Металлург» сыграл со «Спартаком» и с минимальным преимуществом 3-2 спартаковцы добились успеха. В поединке Сочи и ЦСКА армейцы уверенно выиграли 4-0. Ну а «Лада» смотрелась на своем льду в матче с «Борисом» беспомощно и проиграла с разгромным счетом 0-6. Участница Олимпийских игр 2026 года Аделия Петросян вошла в состав участников на международный турнир серии «Челленджер» в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев. Турнир пройдет с 1 по 4 октября в Батуми. контрольных прокатах сборной России, которые пройдут в ближайшие выходные в Москве, примет участие Камила Валиева, которая после 4-летней дисквалификации приняла решение возобновить карьеру. 20-летняя Валиева занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. До отстранения Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
5: Радио Infinity. За твою победу!

0: ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк Лебяжий в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Сторожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьером усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
7: Эксперты по защите прав потребителей предупреждают пенсионеров об агрессивном маркетинге торговых сетей, где за яркими акционными ценниками скрываются психологические ловушки. Главная рекомендация – игнорировать крупные цифры и изучать мелкий шрифт с условиями сделки, сообщает агентство Data.ru. Самая частая уловка – манипуляция весом. Цена 49 крупным шрифтом при приписке за 100 граммов. Внизу превращают колбасу в 400 граммов в чек на 196 рублей. Вторая схема – шринкляция под видом распродажи, когда цену снижают, но объем бутылки молока уменьшается с литра до 850 миллилитров. Аналитики советуют вычислять стоимость килограмма или литра прямо у полки через калькулятор для объективного сравнения брендов.
1: Копейка
4: рубль бережет.
7: Wildberries запускает новый инструмент «Хочу скидку», с помощью которого покупатели смогут запрашивать у продавцов персональную скидку на понравившийся товар прямо на маркетплейсе. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса. Новая возможность появится в карточках товаров продавцов, которые подключили инструмент. Покупатель сможет указать, какую скидку хотел бы получить, от 1 до 35%. Решение о предоставлении скидки и товарах, для которых будет доступна такая возможность, останется за продавцом. Обрабатывать запросы можно будет вручную или автоматически. В первом случае продавец самостоятельно решит, принять или отклонить предложение покупателя. Во втором, заранее установит максимальный размер скидки, которую готов предоставить на конкретный товар. После одобрения запроса покупатель получит персональный промокод, который будет действовать в течение 24 часов. Использовать его можно при покупке одной или нескольких единиц выбранного товара.
4: Закрома Родины.
7: Центральный банк Российской Федерации намерен повысить размер максимальной суммы перевода между компаниями через систему быстрых платежей с текущего 1 миллиона до 30 миллионов рублей. Об этом накануне сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центробанка. Банк России поддерживает повышение лимита на сумму одной B2B операции в СПБ до 30 миллионов рублей, принимая во внимание запросы бизнеса и обсуждения с участниками рынка, говорится в сообщении. Ранее регулятор опубликовал проект основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов, согласно которому планируется увеличить максимальную сумму перевода между юрлицами через СБП. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

Сегодня день работников леса. В 1977 году, 18 сентября, в Советском Союзе было принято лесное законодательство, регулирующее вопросы лесного хозяйства. И вот с этого дня одновременно с принятием лесного законодательства было решено официально отмечать День работников леса. И с тех пор каждую осень лесники отмечают свой профессиональный праздник – день, когда все вспоминают их заслуги, почитают их самоотверженный труд на благо общества. Леса – наше общее богатство. В старину на Руси говорили: рядом с лесом жить голодному не быть. Лес богаче царя. Лес не только волка, но и мужика досыта кормит. В России почти 8 миллионов квадратных километров занимают леса. Самые обширные лесные зоны расположены в Сибири и на Дальнем Востоке. Основную долю лесообразующих пород составляют хвойные – сосна, ель, лиственница, кедр. А общая площадь лесов на Земле составляет 38 миллионов квадратных километров. Из них 7% посажены человеком. Однако в настоящее время объем вырубки леса подчас в несколько раз превышает объем его естественного восстановления.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев вчера совершил рабочий выезд на реконструкцию детской художественной школы имени Кириллова, где планируется открыть новую школу креативных индустрий. На объекте завершаются работы по реконструкции, а также начался монтаж мебели и установка современного учебного оборудования оснащения студий школы креативных индустрий. Были обсуждены планы о вывозе строительного мусора и необходимости проведения субботника на прилегающей территории. Продолжаются работы по очистке коллектора на реке Велички. На текущий момент задействована специализированная каналопромывочная машина. Сложный участок коллектора успешно пробит и промыт под высоким давлением. Работы ведутся поэтапно, далее планируется последовательная промывка каждого отрезка коллектора до главной городской насосной станции МУП «Горводоканал». Мероприятия будут продолжаться вплоть до полного восстановления функционирования сети.
3: Рабочая неделя МБУ УКХ, что сделано в городе Сафоново. На этой неделе основные силы муниципального учреждения были сосредоточены на сезонном содержании города – листья и ливневки. Вывезена опавшая листва по улице Вахрушева у поликлиники. Также были прочищены водоотводные лотки на улице Первомайской, убраны листья и ил, чтобы дождевая вода уходила в канализацию, не образуя луж на тротуарах. Уборка случайного мусора, завершен сбор отходов на ГМП и в микрорайонах номер 1 и номер 2. Обочины дорог очищены от бытового мусора после выходных. Уборка территории. Выполнена уборка контейнерных площадок на улицах Ковалева и Октябрьской. Вывезен мусор с прилегающих участков, благодаря чему территория стала соответствовать санитарным нормам. Напоминаем жителям о важности соблюдения правил чистоты во дворах и на улицах. При обнаружении стихийных свалок обращайтесь в муниципальное бюджетное учреждение управления коммунального хозяйства.
4: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня малооблачно, во второй облачно с прояснениями, вечером пройдут небольшие дожди, ветер южно-юго-западный 5-10 метров в секунду, давление будет слабо падать 739 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 21 градуса. Хороших вам новостей и отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: реклама резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39 и 8 48 148 04 42 7 02 4 11 57 4 14 93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: А в этот день события, ставшие историей.
7: 17 сентября отмечается Всемирный день безопасности пациентов, провозглашенный в мае 2019 года на Всемирной ассамблее здравоохранения. Учреждение новой даты в календаре памятных дат и праздников ВОЗ было направлено на актуализацию важнейшего вопроса в системах здравоохранения разных стран, повышение степени безопасности пациентов при оказании медицинской помощи, а также обмен опытом и выработка принципов достижения этой цели. Ни для кого не секрет, что оказание медицинской помощи людям нередко сопряжено с определенными рисками, характеризующимися степенью успешности лечения больного вне зависимости от выбранного метода лечения – оперативного, медикаментозного и так далее. Лечение может оказаться успешным, а может быть и безрезультатным, может повлечь за собой побочные негативные последствия для здоровья пациента. Именно предотвращение или максимально возможное сокращение подобных рисков и является основным вопросом, на который обращает внимание медиков 17 сентября. Поднимая проблему, ВОЗ совместно с представителями систем здравоохранения разных стран мира, медицинскими организациями проводит приуроченные к этому дню мероприятия. Пресс-конференции, брифинги, дни открытых дверей, лекции, тематические беседы, интерактивные мастер-классы.
8: 17 сентября 1922 года в Москве состоялся первый радиоконцерт. В этот день впервые прозвучали слова «Слушайте, говорит Москва». Открывала первый в истории послереволюционной России радиоконцерт певица Надежда Обухова исполнением романса «Не искушай меня без нужды». В концерте также приняли участие артисты Большого академического театра Антонина Нежданова, Ксения Держинская, Василий Качалов и другие известные исполнители того времени. Трансляция велась из центральной радиотелефонной станции имени Коминтерна на Шаболовке. Для ускорения начала регулярного вещания требовался мощный стимул, причем на государственном уровне. 12 октября 1924 года Бюро содействия радиолюбительству МГСПС начало систематическое радиовещание через арендованную Сокольническую радиостанцию. Первая передача началась в 12 часов дня докладом о роли Владимира Ильича Ленина в развитии советской радиотехники и задачу рабочего радиолюбительства. Затем строитель радиостанции «Минц» сделал сообщение о технике радиовещания. После перерыва состоялся концерт студентов Московской государственной консерватории. С этого времени радиовещание велось регулярно по строгому расписанию, которое заранее публиковалось в газетах.
6: А в этот день события, ставшие историей.

0: реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19. Или пишите в Макс.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити

0: Действовать под авторитетным контролем со стороны другого человека. Не противьтесь такой ситуации, ведь сотрудничество со старшим коллегой, несмотря на всю сложность такого партнерства, принесет вам ощутимую пользу.
1: Тельцы посетят развлекательное корпоративное мероприятие. На вечеринке, которую организует кто-то из ваших коллег, будут присутствовать ваш непосредственный босс. А потому вам следует очень умеренно употреблять спиртное.
0: Близнецам этот день подарит множество поводов для восторгов. Вы испытаете гордость за младших членов своей семьи, а также получите еще одно доказательство. Ваш брачный союз является для окружающих примером для подражания.
1: У раков день пройдет не очень событийно. Однако именно точное следование по привычной колее «дом, семья, работа» подарит вам ощущение спокойствия, внутренней гармонии и бесконечного счастья.
0: Львы сегодня отправятся в салон красоты, чтобы обновить свой имидж. Мастер предложит вам неплохой вариант для проведения перемен, но вы побоитесь ставить столь смелый эксперимент. В итоге, после часов, которые вы проведете в руках стилиста, мало кто заметит изменения в вашей внешности.
1: Девам сегодняшний день предоставит возможность поправить ситуацию в сфере своих финансов. Не отказывайтесь рассмотреть любой вариант, ведь далеко не все решения существующих проблем лежат на поверхности.
0: Весы сегодня одержат оглушительную победу в напряженной схватке со своими деловыми конкурентами. Освободив площадку для дальнейших карьерных успехов, вы решите взять небольшой тайм-аут в делах, чтобы сосредоточить внимание на своей личной жизни.
1: Скорпионам сегодня не следует пренебрегать общением с людьми, занимающими невысокое положение в социуме. Именно одна из этих особ, с которой вы привыкли относиться не слишком уважительно, поможет вам успешно решить достаточно сложную проблему.
0: Стрельцам сегодня захочется избавить себя от всех ненужных контактов. Вы без долгих раздумий исключите из списка своих друзей тех людей, кто в прошлом вас в чем-либо подвел, оскорбил или не оправдал ваше доверие.
1: Козероги в этот день будут открыты для общения с окружающими. Благодаря своей природной харизме вы сможете завести новых друзей, а также обрести поддержку со стороны высокопоставленного человека, который впоследствии составит вам неплохую протекцию.
0: Водолей сегодня проявит очень высокий интерес к вопросам моды и стиля. Вы захотите, чтобы окружающие стали ценить вас не только за прекрасные душевные качества, но и за вашу безупречную внешность.
1: Рыбы в этот день смогут успешно решить массу сложных профессиональных вопросов. Вечером, желая немного расслабиться после служебных побед, вы отправитесь на романтическое свидание или встречу с друзьями.

Новости спорта. Королевская испанская футбольная федерация продлила контракт с главным тренером сборной страны Луисом де ла Фуэнте до 30 года. Предыдущее соглашение было рассчитано до 28-го. Возглавил специалист сборной Испании 4 года назад. При нем команда выиграла чемпионат мира, чемпионат Европы и Лигу наций. Футболисты Барселоны в Ла-Лиге идут без потерь и выиграли уже 6-й матч подряд. Причем в 5 встречах Барса меньше 4 не забивала, а в этот раз дома синегранатовые победили Расинг с хоккейным счетом 7-2. Рафиня оформил хет-трик, мадридский Атлетико набрал ход и уже второй тур выигрывает не просто крупно, но и не пропуская в свои ворота. Победа у себя на стадионе 4-0 над Осасуной тому подтверждение. В Англии сыграны некоторые матчи 1/16 финала Кубка Лиги, и футболисты Манчестер Юнайтед на своем поле принимали Брайтон и уже к 10-й минуте вели 2-0. Тем удивительный результат, Брайтон со счетом 3-2 выиграл, а МЮ вылетел. Отметим выигрыш Астон Виллы, который в чемпионате играет ни шатка, ни валка. Вилла выиграла на выезде 3-1 у Ковентри и вышла в 1/8 финала Кубка Лиги. Стартовал новый розыгрыш Лиги Европы по футболу. Отметим некоторые результаты. На Кипре Амония выиграла 1-0 у Сельты. Милан у себя на стадионе проиграл 0-2 Бенфике. Андерлехт уступил в домашнем матче 1-2 Лиону, а Сандерленд обыграл у себя 1-0 Алкмар. На чемпионате Европы по волейболу среди мужских сборных завершается первый этап соревнований. Действующие победители Евро поляки сыграли с вице-чемпионами мира болгарами и проиграли в 5 партиях. Это первое поражение Польши на нынешнем турнире. Впрочем, поляки в своей группе заняли все равно первое место и уже всеми мыслями в 1/8 финала. Как и французы, которые выиграли свою пульку, и поражение 2-3 в заключительном туре от румын на турнирную ситуацию не повлияло. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формулы-1 утвердило календарь сезона на будущий год. Об этом сообщает пресс-служба королевских гонок. Сезон стартует этапом в Бахрейне 12-14 марта и завершится в Абу-Даби 10-12 декабря. Всего состоится 24 этапа. В рамках 10 из них пройдут спринтерские гонки. В текущем сезоне спринтерские гонки были на 6 только этапах. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Творческая мысль лежит в основе успешного продвижения вашего товара, а качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуж» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 18 45.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома, доступно везде и всегда. Радио, радио и реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 912 712 105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BelGee возобновил производство дорестайлинговой версии кроссовера X50. В Беларуси машины уже поступили в продажу. Ждем их в России. Главное обновление под капотом. Вместо более дорогих и сложных в содержании турбо-тройки и робота, кроссовер получил консервативную связку атмосферного бензинового двигателя и классического автомата. Li-Auto начал передавать покупателям кроссоверы L9 в новой топовой комплектации Livis. Они отличаются новой продвинутой подвеской, более комфортными креслами с режимом невесомости и множеством других фишек. Например, продвинутым климат-контролем с индивидуальными настройками для первых двух рядов. Цена от 12 миллионов 700 тысяч рублей. Волга расширила дилерскую сеть до 35 городов. В общей сложности у возрожденной марки уже 80 салонов. С сентября Волгу можно купить в Самаре, Кемерове, Пензе, Смоленске, Брянске и других городах. А в большинстве городов-миллионников бренд представлен еще с лета. Напомним, в линейке Волги три модели на базе Джили. В этом году «Москвич» отмечает свое 80-летие. Долгая история завода началась сразу после Великой Отечественной войны. Первой моделью стал легендарный 400-й «Москвич», первый массовый советский автомобиль. 90-е годы почти убили марку. В 2002-м конвейер АЗЛК остановился, но потом был запущен снова. Подробнее историю «Москвича» расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Выбирайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Сторожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьером усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: новости. Цены на ОСАГО продолжают расти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В декабре многодетные семьи получат цифровой статус. Это позволит автоматически подтверждать льготы при заказе такси. Бумажное удостоверение при посадке не понадобится. Напомним, в этом году в России начали тестировать льготные поездки для семей с тремя и более детьми. Пилотные проекты уже действуют в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске. Многодетным семьям доступна скидка в 30% при поездке через Яндекс.Такси. В будущем систему планируют раскатать на всю страну. Цены на ОСАГО продолжают расти. По оценкам оператора страхования НСИС, в 2026 году полис в среднем стоит 7800 рублей. В тот же период прошлого года он был на 500-600 рублей дешевле. Цены на ОСАГО растут в основном из-за цен на запчасти и ремонт. Около 80% выплаты – это как раз запчасти. А еще недавно ЦБ обновил методику расчета выплат. Исключили часть дешевых аналогов. Из-за этого выплаты стали справедливее. Но это косвенно влияет на цену полисов. Роспотребнадзор признал незаконным отказ АЗС продавать топливо в канистру. Но есть нюанс. Решение не распространяется на регионы, где запрет связан с режимом чрезвычайной ситуации. То есть, если запрет закреплен нормативным актом от властей, то заливать бензин в канистру нельзя. Если по региону запрета нет, а решение приняли в руководстве заправки, на него можно пожаловаться. Как пример, недавно Роспотребнадзор вынес предостережение Санкт-Петербургской РН «Северо-Запад» из-за отказа заливать топливо в канистру. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity.

рады приветствовать вас на борту самолета авиакомпании «Свобода». Надеюсь, вы выполнили условия провоза багажа, оставив все, что связано с бывшими в аэропорту. Это вам точно не пригодится.

Сегодня день работников леса. В 1977 году, 18 сентября, в Советском Союзе было принято лесное законодательство, регулирующее вопросы лесного хозяйства. И вот с этого дня, одновременно с принятием лесного законодательства, было решено официально отмечать День работников леса. И с тех пор каждую осень лесники отмечают свой профессиональный праздник, день, когда все вспоминают их заслуги, почитают их самоотверженный труд на благо общества. Леса – наше общее богатство. В старину на Руси говорили: рядом с лесом жить, голодному не быть. Лес богаче царя. Лес не только волка, но и мужика досыта кормит. В России почти 8 миллионов квадратных километров занимают леса. Самые обширные лесные зоны расположены в Сибири и на Дальнем Востоке. Основную долю лесообразующих пород составляют хвойные – сосна, ель, лиственница, кедр. А общая площадь лесов на Земле составляет 38 миллионов квадратных километров. Из них 7% посажены человеком.

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В Смоленске пройдет молодежный фестиваль «Ключи». Мероприятие начнется в 13 часов 19 сентября и состоится в рамках празднования Дня города-героя Смоленска на улицах Ленина и Маяковского. Фестиваль станет частью большой праздничной программы под названием «Город Маяковского».

молодых и объединит активную, творческую и инициативную молодежь Смоленщины. Каждый участник сможет подобрать свой ключ к успеху, посетив 5 тематических пространств: ключ к себе, ключ к спорту, ключ к отдыху, ключ к реализации и ключ к открытиям. Кульминацией дня станет большой праздничный концерт на площади Ленина 19 сентября с 6 до 9 часов вечера. Для смолян и гостей города выступят заслуженные коллективы Республики Беларусь, вокальная группа «Чистый голос» и арт-группа «Белорусы», а также Сергей Лазарев. В рубрике «Давайте познакомимся» сегодня мы расскажем о руководителе волонтерского штаба Драгобужского округа Александре Хозяиновой. Александра работает учителем физической культуры в Драгобужской школе номер 1, а совсем недавно возглавила волонтерский штаб округа. Главная задача штаба – объединять людей, которые хотят помогать и делать полезные дела вместе. Волонтеры принимают участие в организации различных мероприятий, экологических и благотворительных акциях, помогают приютам для животных, поддерживают нуждающихся и оказывают поддержку нашим военнослужащим, находящимся в зоне СВО. Волонтерство для всех. Школьники и студенты, работающие жители и пенсионеры, семьи с детьми, каждый может найти свое направление. Можно присоединиться к уже существующей команде, предложить свою идею, провести мастер-класс, организовать встречу или предложить собственный проект. Волонтерский штаб Драгобужского округа работает на базе Дома детского творчества по адресу: город Драгобуж, улица Путенкова, дом 1. В единый день открытых дверей ученики 9 класса Верхней Провской школы номер 1 посетили сафоновский филиал «Смол АПО». Преподаватели учебного заведения познакомили школьников с направлениями подготовки, рассказали о правилах поступления и особенностях учебного процесса. Ребята приняли участие в мастер-классах и профессиональных пробах, побывали на экскурсии и смогли попробовать свои силы в разных видах практической деятельности. Такие встречи помогают школьникам лучше ориентироваться в мире профессии и делать первые шаги к осознанному выбору будущей специальности. Возможно, именно этот день для кого-то из ребят станет началом пути к профессии, которая действительно заинтересует и станет делом жизни. Безопасный переезд – твой выбор. Профилактическое мероприятие под таким названием провели сотрудники госавтоинспекции МОМВД России Драгобужский с целью привлечения внимания общественности к вопросам повышения безопасности движения на железнодорожных переездах. В рамках мероприятия сотрудники госавтоинспекции рассказали о правилах безопасного пересечения железнодорожных переездов, основных причинах аварий на них и недопустимости пренебрежения правил дорожного движения. Особое внимание было уделено необходимости соблюдения сигнальных указаний, запрета на объезд шлагбаума и резкому торможению на путях. Участникам мероприятия были вручены памятки с напоминанием ключевых правил поведения на железнодорожных переездах. Такие мероприятия направлены на снижение числа дорожно-транспортных происшествий и формирование ответственного отношения к безопасности на дорогах. Культурный центр ПАО «Драгобуж» приглашает 18 сентября в эту пятницу в 18.00 на уличную эстраду культурного центра «Химик», где состоится музыкально-поэтический вечер «Музыка души». Приглашаем вас на душевный осенний вечер, где встретятся поэзия, музыка и живые эмоции. Вас ждет теплая атмосфера, любимые стихи, музыкальные композиции и возможность ненадолго остановить суету повседневных дней, чтобы просто слушать, чувствовать и наслаждаться прекрасным. В этот вечер для вас выступят Юрий Васин, Сергей Шульгин, Татьяна Белковская, Владимир Скляров, Роза Гречанова, Анатолий Клепов и Николай Жигарев. 18 сентября, начало 18.00, уличная эстрада культурного центра «Химик». Возрастное ограничение 12+. Наша афиша «ФОК Победа» города Драгобужа приглашает 19 сентября в субботу на второй кубок ПАО «Драгобуж» по борьбе самбо среди юношей 2009-2011 годов рождения. В 10 утра начало соревнований, в 12.00 торжественное открытие. Ход свободный, работает кафе. Место проведения — город Драгобуж, ФОК Победа, улица Чистякова, дом 33. Без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Максе чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня малооблачно, во второй облачно с прояснениями, вечером пройдут небольшие дожди. Ветер южно-юго-западный 5-10 метров в секунду. Давление будет слабо падать, 739 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 21 градуса. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-140-4-427-02-4-11-57-4-14-93.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: привет, я Надежда Ковалева. Сегодня мы погрузимся в гастрономическую магию, сотворенную одним из мастеров спецэффектов, режиссером Кристофером Ноланом и таинственным блюдом от самого Юэна Макгрегора. Пристегните ваши кулинарные ремни, потому что будет действительно вкусно. Начнем с великого и ужасного Кристофера Нолана, режиссера, который научил нас думать сразу в нескольких измерениях. Этот гений не остановился только на создании фильмов. Однажды на вечеринке он приготовил уникальный десерт – «Воспоминания во времени». Это не просто торт, это настоящий кулинарный арт-хаус. Представьте себе, многослойный шоколадный торт, каждый слой которого символизирует определенный период жизни. Где-то вы найдете вкус детства с нотками молочного шоколада, а где-то горечь взрослой жизни с добавлением черного перца. Нолан настаивает. Отпустите поводья своей фантазии и просто экспериментируйте. В его исполнении, несомненно, кулинария становится философией. А следующий наш звездный повар – Юэн Макгрегор. Тот самый Оби-Ван Кеноби из «Звездных войн». Будучи не только мастером джедайского меча, шотландский актер и режиссер рассказал о том, как верно заваривать чай, и вызвал бурную дискуссию о своих чайных предпочтениях на нью-йоркском Комик-Кон, ибо ничто так не разжигает споры в Великобритании, как вопрос о том, что добавлять сначала – молоко или чай. Когда Юэна спросили, как он пьет чай, звезда «Звездных войн» твердо заявил, что предпочитает сначала налить молоко, а потом добавлять чай. Когда вы наливаете чай в чашку, есть одно правило. Во всяком случае, в Шотландии. В чашку настоящего британского чая сначала наливают молоко. Немного молока, а потом чай. К сожалению для Юэна, ученые обнаружили, что при добавлении холодного молока в кружку температура кипяченой воды снижается, а это значит, что ваш чай не будет завариваться так эффективно. Но Юэн был непреклонен. Кстати, опрос, проведенный английской компанией Sensuwhite, показал, что 20% британских любителей чая следят за стараниями голливудской звезды и на первое место ставят все-таки именно молоко. Ну что ж, на этом буду закругляться. Готовьте не только с любовью, но и с фантазией. И приятного аппетита.
1: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.

0: делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Что означает выпирающий тачпад в ноутбуке? Если тачпад ноутбука начал приподниматься и выпирать из корпуса, немедленно выключите устройство и отсоедините его от зарядки, предупреждают эксперты. Причина почти всегда одна – вздувшийся литий-ионный аккумулятор. АКБ в ноутбуках расположены прямо под тачпадом, поэтому при вздутии батарея давит снизу и буквально выталкивает панель наружу. Вздутие происходит потому, что внутри аккумулятора накапливаются газы. Они образуются в результате химических реакций при перегреве, перезарядке или механическом повреждении. Чем дольше устройство продолжает работать в таком состоянии, тем выше риск того, что батарея воспламенится или даже взорвется. Пользователи фиксировали реальные случаи возгорания именно после того, как игнорировали этот симптом. Использовать такой ноутбук нельзя даже несколько минут. Правильный порядок действий. Немедленно выключить устройство, отсоединить кабель зарядки и отнести в сервисный центр. Самостоятельно извлекать аккумулятор специалисты тоже не советуют. Малейшее повреждение вздутой батареи может спровоцировать именно тот исход, которого хотелось бы избежать – выброс газов, возгорание или взрыв. Замена аккумулятора у официальных сервисов обойдется по-разному в зависимости от марки и модели гаджета. Если ноутбук еще на гарантии, замену могут сделать бесплатно. Это стоит уточнить в сервисе до оплаты работ. Чтобы продлить жизнь аккумулятора и не допустить вздутия, соблюдайте несколько правил. Не оставляйте ноутбук под прямыми солнечными лучами и рядом с источниками тепла. Высокие температуры ускоряют деградацию батареи. Заряжайте только оригинальным или сертифицированным блоком питания. Дешевые аналоги могут нарушать режим зарядки. Если ноутбук долго не используется, храните его с уровнем заряда около 50% и раз в месяц включайте, чтобы убедиться, что батарея в порядке. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин. Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20х40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Радио Инфинити.

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев вчера совершил рабочий выезд на реконструкцию детской художественной школы имени Кириллова, где планируется открыть новую школу креативных индустрий. На объекте завершаются работы по реконструкции, а также начался монтаж мебели и установка современного учебного оборудования оснащения студий школы креативных индустрий. Были обсуждены планы о вывозе строительного мусора и необходимости проведения субботника на прилегающей территории. Продолжаются работы по очистке коллектора на реке Велички. На текущий момент задействована специализированная каналопромывочная машина. Сложный участок коллектора успешно пробит и промыт под высоким давлением. Работы ведутся поэтапно, далее планируется последовательная промывка каждого отрезка коллектора до главной городской насосной станции МУП «Горводоканал». Мероприятия будут продолжаться.

вплоть до полного восстановления функционирования сети. Рабочая неделя МБУ УКХ. Что сделано в городе Сафоново? На этой неделе основные силы муниципального учреждения были сосредоточены на сезонном содержании города – листья и ливневки. Вывезена опавшая листва по улице Вахрушева у поликлиники. Также были прочищены водоотводные лотки на улице Первомайской. Убраны листья и ил, чтобы дождевая вода уходила в канализацию, не образуя луж на тротуарах. Уборка случайного мусора. Завершен сбор отходов на ГМП и в микрорайонах номер 1 и номер 2. Обочины дорог очищены от бытового мусора после выходных. Уборка территории. Выполнена уборка контейнерных площадок на улицах Ковалева и Октябрьской. Вывезен мусор с прилегающих участков, благодаря чему территория стала соответствовать санитарным нормам. Напоминаем жителям о важности соблюдения правил чистоты во дворах и на улицах. При обнаружении стихийных свалок обращайтесь в муниципальное бюджетное учреждение управления коммунального хозяйства. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня малооблачно, во второй облачно с прояснениями, вечером пройдут небольшие дожди, ветер южно-юго-западный 5-10 метров в секунду, давление будет слабо падать 739 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 21 градуса. Хороших вам новостей и отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: естественный путь создать уникальную рекламу, прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуж» требуется. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Уборщица. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 18 45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: «Радио Инфинити».

0: каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуж» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: спорта.
1: В Челябинске в апреле будущего года может пройти третий поединок между боксерами Артуром Битарбиевым и Дмитрием Биволом. Если бы провели трилогию в декабре, то по из Всемирной боксерской организации Дмитрий Бивол утратил бы. Мы выбрали путь, который позволит сохранить титулы. Это приоритет. Уже были переговоры, и мы планируем это событие под открытие РМК-арены в Челябинске, сказал генеральный директор IRCC Boxing Герман Титов. Напомним, что Бивол и Битарбиев провели два поединка в Саудовской Аравии. Боксеры одержали по одной победе. Футболисты «Локомотива» продолжают буксовать в РПЛ. Москвичи принимали самарские крылья Советов. Первыми открыли счет, но преимущество не удержали и сыграли в ничью 1-1. Такой же счет 1-1 зафиксирован в матче «Родина-Рубин». Спартаковцы в компенсированное ко второму тайму время смогли забить единственный мяч и обыграли 1-0 дома «Факел». В Калининграде сыграли «Балтика» и «Зенит». К началу второго тайма чемпионы вели с преимуществом в два мяча. И только в самом конце матча балтийцы смогли счет до минимума сократить, но со счетом 2-3 уступили. В континентальной хоккейной лиге в Восточной конференции нижнекамский «Нефтехимик» на выезде, обыграв «Сибирь» 3-0, одержал уже четвертую победу подряд и уверенно идет в лидирующей группе. Матч принципиальнейший прошел в Уфе, где Салават Юлаев принимал «Акбарс», вел в игре 3-0, но все же в овертайме проиграл 3-4. В Магнитогорске победитель регулярки прошлого сезона «Металлург» сыграл со «Спартаком» и с минимальным преимуществом 3-2 спартаковцы добились успеха. В поединке Сочи и ЦСКА армейцы уверенно выиграли 4-0. Ну а «Лада» смотрелась на своем льду в матче с «Барысом» беспомощно и проиграла с разгромным счетом 0-6. Участница Олимпийских игр 2026 года Аделия Петросян вошла в состав участников на международный турнир серии «Челленджер» в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев. Турнир пройдет с 1 по 4 октября в Батуми. В контрольных прокатах сборной России, которые пройдут в ближайшие выходные в Москве, примет участие Камила Валиева, которая после 4-летней дисквалификации приняла решение возобновить карьеру. 20-летняя Валиева занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. До отстранения Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк Лебяжий в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Старожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: Радиостанция «Инфинити».

0: Сегодня день работников леса. В 1977 году, 18 сентября, в Советском Союзе было принято лесное законодательство, регулирующее вопросы лесного хозяйства. И вот с этого дня, одновременно с принятием лесного законодательства, было решено официально отмечать День работников леса. И с тех пор каждую осень лесники отмечают свой профессиональный праздник, день, когда все вспоминают их заслуги, почитают их самоотверженный труд на благо общества. Леса – наше общее богатство. В старину на Руси говорили: рядом с лесом жить, голодному не быть. Лес богаче царя. Лес не только волка, но и мужика досыта кормит. В России почти 8 миллионов квадратных километров занимают леса. Самые обширные лесные зоны расположены в Сибири и на Дальнем Востоке. Основную долю лесообразующих пород составляют хвойные – сосна, ель, лиственница, кедр. А общая площадь лесов на Земле составляет 38 миллионов квадратных километров. Из них 7% посажены человеком. Однако в настоящее время объем вырубки леса подчас в несколько раз превышает объем его естественного восстановления.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Эксперты по защите прав потребителей предупреждают пенсионеров об агрессивном маркетинге торговых сетей, где за яркими акционными ценниками скрываются психологические ловушки. Главная рекомендация – игнорировать крупные цифры и изучать мелкий шрифт с условиями сделки, сообщает агентство Data.ru. Самая частая уловка – манипуляция весом. Цена 49 крупным шрифтом при приписке за 100 граммов. Внизу превращают колбасу в 400 граммов в чек на 196 рублей. Вторая схема – шринкляция под видом распродажи, когда цену снижают, но объем бутылки молока уменьшается с литра до 850 миллилитров. Аналитики советуют вычислять стоимость килограмма или литра прямо у полки через калькулятор для объективного сравнения брендов.
2: Копейка рубль бережет.
3: Wildberries запускает новый инструмент «Хочу скидку», с помощью которого покупатели смогут запрашивать у продавцов персональную скидку на понравившийся товар прямо на маркетинге.

0: маркетплейсе. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса. Новая возможность появится в карточках товаров продавцов, которые подключили инструмент. Покупатель сможет указать, какую скидку хотел бы получить, от 1 до 35%. Решение о предоставлении скидки и товарах, для которых будет доступна такая возможность, останется за продавцом. Обрабатывать запросы можно будет вручную или автоматически. В первом случае продавец самостоятельно решит, принять или отклонить предложение покупателя. Во втором, заранее установит максимальный размер скидки, которую готов предоставить на конкретный товар. После одобрения запроса покупатель получит персональный промокод, который будет действовать в течение 24 часов. Использовать его можно при покупке одной или нескольких единиц выбранного товара.
1: Закрома Родины.
0: Центральный банк Российской Федерации намерен повысить размер максимальной суммы перевода между компаниями через систему быстрых платежей с текущего 1 миллиона до 30 миллионов рублей. Об этом накануне сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центробанка. Банк России поддерживает повышение лимита на сумму одной B2B операции в СПБ до 30 миллионов рублей, принимая во внимание запросы бизнеса и обсуждения с участниками рынка, говорится в сообщении. Ранее регулятор опубликовал проект основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов, согласно которому планируется увеличить максимальную сумму перевода между юрлицами через СБП. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете teplica-дорогобуш.рф.
3: Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039 и 8-48-148-02-411-57-414-93.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: Каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама. В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: «Радио Инфинити».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 17 сентября отмечается Всемирный день безопасности пациентов, провозглашенный в мае 2019 года на Всемирной ассамблее здравоохранения. Учреждение новой даты в календаре памятных дат и праздников ВОЗ было направлено на актуализацию важнейшего вопроса в системах здравоохранения разных стран, повышение степени безопасности пациентов при оказании медицинской помощи, а также обмен опытом и выработка принципов достижения этой цели. Ни для кого не секрет, что оказание медицинской помощи людям нередко сопряжено с определенными рисками, характеризующимися степенью успешности лечения больного вне зависимости от выбранного метода лечения – оперативного, медикаментозного и так далее. Лечение может оказаться успешным, а может быть и безрезультатным, может повлечь за собой побочные негативные последствия для здоровья пациента. Именно предотвращение или максимально возможное сокращение подобных рисков и является основным вопросом, на который обращает внимание медиков 17 сентября. Поднимая проблему, ВОЗ совместно с представителями систем здравоохранения разных стран мира, медицинскими организациями проводит приуроченные к этому дню мероприятия. Пресс-конференции, брифинги, дни открытых дверей, лекции, тематические беседы, интерактивные мастер-классы.
0: 17 сентября 1922 года в Москве состоялся первый радиоконцерт. В этот день впервые прозвучали слова «Слушайте, говорит Москва». Открывала первый в истории послереволюционной России радиоконцерт певица Надежда Обухова исполнением романса «Не искушай меня без нужды». В концерте также приняли участие артисты Большого академического театра Антонина Нежданова, Ксения Дзержинская, Василий Качалов и другие известные исполнители того времени. Трансляция велась из центральной радиотелефонной станции имени Коминтерна на Шаболовке. Для ускорения начала регулярного вещания требовался мощный стимул, причем на государственном уровне. 12 октября 1924 года Бюро содействия радиолюбительству МГСПС начало систематическое радиовещание через арендованную Сокольническую радиостанцию. Первая передача началась в 12 часов дня докладом о роли Владимира Ильича Ленина в развитии советской радиотехники и задачи рабочего радиолюбительства. Затем строитель радиостанции «Минс» сделал сообщение о технике радиовещания. После перерыва состоялся концерт студентов Московской государственной консерватории. С этого времени радиовещание велось регулярно по строгому расписанию, которое заранее публиковалось в газетах.
2: А в этот день. События, ставшие историей.

0: Решение проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712.

0: Новости.
1: Цены на ОСАГО продолжают расти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В декабре многодетные семьи получат цифровой статус. Это позволит автоматически подтверждать льготы при заказе такси. Бумажное удостоверение при посадке не понадобится. Напомним, в этом году в России начали тестировать льготные поездки для семей с тремя и более детьми. Пилотные проекты уже действуют в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске. Многодетным семьям доступна скидка в 30% при поездке через Яндекс.Такси. В будущем систему планируют раскатать на всю страну. Цены на ОСАГО продолжают расти. По оценкам оператора страхования НСИС, в 2026 году полис в среднем стоит 7800 рублей. В тот же период прошлого года он был на 500-600 рублей дешевле. Цены на ОСАГО растут в основном из-за цен на запчасти и ремонт. Около 80% выплаты – это как раз запчасти. А еще недавно ЦБ обновил методику расчета выплат. Исключили часть дешевых аналогов. Из-за этого выплаты стали справедливее. Но это косвенно влияет на цену полисов. Роспотребнадзор признал незаконным отказ АЗС продавать топливо в канистру. Но есть нюанс. Решение не распространяется на регионы, где запрет связан с режимом чрезвычайной ситуации. То есть, если запрет закреплен нормативным актом от властей, то заливать бензин в канистру нельзя. Если по региону запрета нет, а решение приняли в руководстве заправки, на него можно пожаловаться. Как пример, недавно Роспотребнадзор вынес предостережение Санкт-Петербургской РН «Северо-Запад» из-за отказа заливать топливо в канистру. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
2: Infinity. Yeah.

0: Смоленской области 15.00.
1: Новости на Инфинити.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В Смоленске пройдет молодежный фестиваль «Ключи». Мероприятие начнется в 13 часов 19 сентября и состоится в рамках празднования Дня города-героя Смоленска на улицах Ленина и Маяковского. Фестиваль станет частью большой праздничной программы под названием «Город молодых» и объединит активную, творческую и инициативную молодежь смоленщины. Каждый участник сможет подобрать свой ключ к успеху, посетив 5 тематических пространств. Ключ к себе, ключ к спорту, ключ к отдыху, ключ к реализации и ключ к открытиям. Кульминацией дня станет большой праздничный концерт на площади Ленина 19 сентября с 6 до 9 часов вечера. Для смолян и гостей города выступят заслуженные коллективы Республики Беларусь, вокальная группа «Чистый голос» и арт-группа «Белорусы», а также Сергей Лазарев. В рубрике «Давайте познакомимся» сегодня мы расскажем о руководителе волонтерского штаба Дорогобужского округа Александре Хозяиновой. Александра работает учителем физической культуры в Дорогобужской школе номер 1, а совсем недавно возглавила волонтерский штаб округа. Главная задача штаба – объединять людей, которые хотят помогать и делать полезные дела вместе. Волонтеры принимают участие в организации различных мероприятий, экологических и благотворительных акциях, помогают приютам для животных, поддерживают нуждающихся и оказывают поддержку нашим военнослужащим, находящимся в зоне СВО. Волонтерство для всех. Школьники и студенты, работающие жители и пенсионеры, семьи с детьми, каждый может найти свое направление. Можно присоединиться к уже существующей команде, предложить свою идею, провести мастер-класс, организовать встречу или предложить собственный проект. Волонтерский штаб Дорогобужского округа работает на базе Дома детского творчества по адресу город Дорогобуж, улица Путенкова, дом 1. В единый день открытых дверей ученики 9 класса Верхней Провской школы номер 1 посетили сафоновский филиал «Смол АПО». Преподаватели учебного заведения познакомили школьников с направлениями подготовки, рассказали о правилах поступления и особенностях учебного процесса. Ребята приняли участие

0: мастер-классах и профессиональных пробах, побывали на экскурсии и смогли попробовать свои силы в разных видах практической деятельности. Такие встречи помогают школьникам лучше ориентироваться в мире профессии и делать первые шаги к осознанному выбору будущей специальности. Возможно, именно этот день для кого-то из ребят станет началом пути к профессии, которая действительно заинтересует и станет делом жизни. Безопасный переезд – твой выбор. Профилактическое мероприятие под таким названием провели сотрудники госавтоинспекции МОМВД России Драгобужский с целью привлечения внимания общественности к вопросам повышения безопасности движения на железнодорожных переездах. В рамках мероприятия сотрудники госавтоинспекции рассказали о правилах безопасного пересечения железнодорожных переездов, основных причинах аварий на них и недопустимости пренебрежения правил дорожного движения. Особое внимание было уделено необходимости соблюдения сигнальных указаний, запрета на объезд шлагбаума и резкому торможению на путях. Участникам мероприятия были вручены памятки с напоминанием ключевых правил поведения на железнодорожных переездах. Такие мероприятия направлены на снижение числа дорожно-транспортных происшествий и формирование ответственного отношения к безопасности на дорогах. Культурный центр ПАО «Драгобуж» приглашает 18 сентября в эту пятницу в 18.00 на уличную эстраду культурного центра «Химик», где состоится музыкально-поэтический вечер «Музыка души». Приглашаем вас на душевный осенний вечер, где встретятся поэзия, музыка и живые эмоции. Вас ждет теплая атмосфера, любимые стихи, музыкальные композиции и возможность ненадолго остановить суету повседневных дней, чтобы просто слушать, чувствовать и наслаждаться прекрасным. В этот вечер для вас выступят Юрий Васин, Сергей Шульгин, Татьяна Белковская, Владимир Скляров, Роза Гречанова, Анатолий Клепов и Николай Жигарев. 18 сентября, начало 18.00, уличная эстрада культурного центра «Химик». Возрастное ограничение 12+. Наша афиша «ФОК Победа» города Драгобужа приглашает 19 сентября в субботу на второй кубок ПАО «Драгобуж» по борьбе самбо среди юношей 2009-2011 годов рождения. В 10 утра начало соревнований, в 12.00 торжественное открытие. Ход свободный, работает кафе, место проведения город Драгобуж, ФОК Победа, улица Чистякова, дом 33. Без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня малооблачно, во второй облачно с прояснениями, вечером пройдут небольшие дожди. Ветер южно-юго-западный 5-10 метров в секунду. Давление будет слабо падать 739 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 21 градуса. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волне. На Радио Инфинити. Сложный возраст. Беседы с психологом.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Приветствуем вас на нашей передаче «Сложный возраст».
2: Оксана, здравствуйте. С нетерпением ждем ваш случай из практики касательно переходного возраста.
1: Да, Константин, сегодня я хотела бы рассказать об одном из случаев. Ко мне на прием пришла молодая женщина, давайте так, лет 40, будем говорить. Ее зовут Маргаритой. Живет она с дочкой 14 лет и воспитывает дочь с 3 лет. Она всегда старалась для нее до самого лучшего, не жалела ни сил, ни денег, ни времени. Дочка хорошо училась, всегда слушалась и помогала ей по хозяйству и, в общем, жила жизнью обычного ребенка. Но до определенного времени, а именно до 13 лет. Маргарита была очень расстроена, что она не может найти контакт с девочкой. Нет той доверительности. Частые скандалы стали спутниками их жизни. Дочка больше не рассказывает о своей школьной жизни, больше уединяется, больше времени проводит с друзьями. В школе учителя стали жаловаться на поведение и прогулы. В общем, это все длилось год, и справиться она не могла, а пропасть все больше росла. Вот из последнего нашла вейп в сумочке. Поэтому пришла с просьбой о помощи. Что делать и как не упустить ребенка? На мой вопрос, как она пыталась найти контакт с дочкой, Маргарита отвечала, что сначала стыдила ее, потом ругала за неуспеваемость в школе, запрещала видеться с друзьями и так далее. Применяла, в общем, весь родительский арсенал. Я пригласила на прием саму девочку. В кабинет зашла уже не просто маленькая девочка, а девочка-подросток. Немного угловатая, как все подростки, но с живым взглядом, острым умом, с юмором. Так вот, со слов Ани, мама перестала ее понимать, постоянные претензии, что она сделала что-то не то по дому или слишком долго гуляла с друзьями. И что это за странная одежда, и как можно дружить с теми или другими друзьями, и много-много чего.
2: Да, Оксана, это типичная история для многих семей.
1: А что мы на самом деле наблюдаем? Аня становится подростком, а Маргарита продолжает с ней общаться как с ребенком. И продолжает это общение в авторитарном стиле, когда уже нужно переходить на дружеский стиль общения. Считаться с мнением подростка. Показывать вектор направления в жизни, но не давить. Также выяснилось, что Маргарита воспитывала дочь одна, и у нее появился комплекс плохой матери. И она пыталась это компенсировать, включая повышенную гиперопеку, что само по себе не способствовало теплому контакту.

0: Поэтому, дорогие друзья, я хотела бы дать небольшие рекомендации. Вот смотрите, в этот период просто нужно слушать и не осуждать, даже когда неинтересно слушать про школу, про совсем незначительные на первый взгляд вещи. Даже когда у вас голова занята кредитами или бытовыми вещами, просто уделите своему ребенку хотя бы 5 минут. Может быть, и большего ребенок и не попросит, а для него это будет включение в вашу жизнь. Очень важно в этот период не закатывать скандалов, не пытаться воспитывать с позиции «я знаю, что для тебя лучше». Подросток нуждается в том, чтобы его выслушали. Вот, допустим, если изначально не получилось быть подругой со своей дочерью, то можно начинать постепенно. Вместе сходить в магазин косметики, вместе сходить погулять в парк, в кафе, в кино. Что-то обсудить, но без назиданий и претензий. Таким образом вы будете укреплять эту ниточку доверия. Дайте ребенку понять, что он всегда может обратиться за советом и помощью, что это безопасная для него зона комфорта. Вот на первый взгляд такие банальные и простые рекомендации дают новый виток в жизни семьи.
1: Дорогие друзья, сегодня мы приоткрыли тайну завесы семейных отношений между родителями и детьми. В следующей передаче мы в прямом эфире разберем вопросы от вас в ВК и в Телеграм-канале. Присылайте.
0: Ну а я, дорогие радиослушатели, скажу вам: любите, уважайте и слушайте своих детей.
2: Сложный возраст. Беседы с психологом.
3: Создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
4: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуж» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет, доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 18 45.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома, доступно везде и всегда. Радио, радио и реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Что означает выпирающий тачпад в ноутбуке? Если тачпад ноутбука начал приподниматься и выпирать из корпуса, немедленно выключите устройство и отсоедините его от зарядки, предупреждают эксперты. Причина почти всегда одна – вздувшийся литий-ионный аккумулятор. АКБ в ноутбуках расположены прямо под тачпадом, поэтому при вздутии батарея давит снизу и буквально выталкивает панель наружу. Вздутие происходит потому, что внутри аккумулятора накапливаются газы. Они образуются в результате химических реакций при перегреве, перезарядке или механическом повреждении. Чем дольше устройство продолжает работать в таком состоянии, тем выше риск того, что батарея воспламенится или даже взорвется. Пользователи фиксировали реальные случаи возгорания именно после того, как игнорировали этот симптом. Использовать такой ноутбук нельзя даже несколько минут. Правильный порядок действий. Немедленно выключить устройство, отсоединить кабель зарядки и отнести в сервисный центр. Самостоятельно извлекать аккумулятор специалисты тоже не советуют. Малейшее повреждение вздутой батареи может спровоцировать именно тот исход, которого хотелось бы избежать – выброс газов, возгорание или взрыв. Замена аккумулятора у официальных сервисов обойдется по-разному в зависимости от марки и модели гаджета. Если ноутбук еще на гарантии, замену могут сделать бесплатно. Это стоит уточнить в сервисе до оплаты работ. Чтобы продлить жизнь аккумулятора и не допустить вздутия, соблюдайте несколько правил. Не оставляйте ноутбук под прямыми солнечными лучами и рядом с источниками тепла. Высокие температуры ускоряют деградацию батареи. Заряжайте только оригинальным или сертифицированным блоком питания. Дешевые аналоги могут нарушать режим зарядки. Если ноутбук долго не используется, храните его с уровнем заряда около 50% и раз в месяц включайте, чтобы убедиться, что батарея в порядке. На этом пока все. Услышимся!

0: направляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BillG возобновил производство дорестайлинговой версии кроссовера X50. В Беларуси машины уже поступили в продажу. Ждем их в России. Главное обновление под капотом. Вместо более дорогих и сложных в содержании турбо-тройки и робота, кроссовер получил консервативную связку атмосферного бензинового двигателя и классического автомата. Li Auto начал передавать покупателям кроссоверы L9 в новой топовой комплектации Livis. Они отличаются новой продвинутой подвеской, более комфортными креслами с режимом невесомости и множеством других фишек. Например, продвинутым климат-контролем с индивидуальными настройками для первых двух рядов. Цена от 12 миллионов 700 тысяч рублей. Волга расширила дилерскую сеть до 35 городов. В общей сложности у возрожденной марки уже 80 салонов. С сентября «Волгу» можно купить в Самаре, Кемерове, Пензе, Смоленске, Брянске и других городах. А в большинстве городов-миллионников бренд представлен еще с лета. Напомним, в линейке «Волги» три модели на базе «Джили». В этом году «Москвич» отмечает свое 80-летие. Долгая история завода началась сразу после Великой Отечественной войны. Первой моделью стал легендарный 400-й «Москвич», первый массовый советский автомобиль. 90-е годы почти убили марку. В 2002-м конвейер АЗЛК остановился, но потом был запущен снова. Подробнее историю «Москвича» расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити» за успех.

0: фантазий, который открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк Лебяжий в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Сторожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьером усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: слов.
1: Есть такое выражение «врет, как сивый мерин». Говорят, что в 19 веке служил в русской армии немецкий офицер некто фон Сиверс-Меринг, который любил сочинять небылицы. Фраза «врет, как Сиверс-Меринг» вскоре стала крылатой, а попав в народ, была услышана по-своему. «А как же я?» – спросит сивая кобыла. Видимо, эта старая лошадь тоже любила приукрасить действительность. Возможно, она эту байку и придумала.
2: Не заходи, если что.
0: Игра слов.

Сегодня День работников леса. В 1977 году, 18 сентября, в Советском Союзе было принято лесное законодательство, регулирующее вопросы лесного хозяйства. И вот с этого дня, одновременно с принятием лесного законодательства, было решено официально отмечать День работников леса. И с тех пор каждую осень лесники отмечают свой профессиональный праздник – день, когда все вспоминают их заслуги, почитают их самоотверженный труд на благо общества. Леса – наше общее богатство. В старину на Руси говорили: рядом с лесом жить голодному не быть. Лес богаче царя. Лес не только волка, но и мужика досыта кормит. В России почти 8 миллионов квадратных километров занимают леса. Самые обширные лесные зоны расположены в Сибири и на Дальнем Востоке. Основную долю лесообразующих пород составляют хвойные – сосна, ель, лиственница, кедр. А общая площадь лесов на Земле составляет 38 миллионов квадратных километров. Из них 7% посажены человеком. Однако в настоящее время объем вырубки леса подчас в несколько раз превышает объем его естественного восстановления.

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев вчера совершил рабочий выезд на реконструкцию детской художественной школы имени Кириллова, где планируется открыть новую школу креативных индустрий. На объекте завершаются работы по реконструкции, а также начался монтаж мебели и установка современного учебного оборудования, оснащения студий школы креативных индустрий. Были обсуждены планы о вывозе строительного мусора и необходимости проведения субботника на прилегающей территории. Продолжаются работы по очистке коллектора на реке Велички. На текущий момент задействована специализированная каналопромывочная машина. Сложный участок коллектора успешно пробит и промыт под высоким давлением. Работы ведутся поэтапно, далее планируется последовательная промывка каждого отрезка коллектора до главной городской насосной станции МУП «Горводоканал». Мероприятия будут продолжаться вплоть до полного восстановления функционирования сети. Рабочая неделя МБУ УКХ, что сделано в городе Сафоново. На этой неделе основные силы муниципального учреждения были сосредоточены на сезонном содержании города – листья и ливневки. Вывезена опавшая листва по улице Вахрушева у поликлиники. Также были прочищены водоотводные лотки на улице Первомайской, убраны листья и ил, чтобы дождевая вода уходила в канализацию, не образуя луж на тротуарах. Уборка случайного мусора, завершен сбор отходов на ГМП и в микрорайонах номер 1 и номер 2. Обочины дорог очищены от бытового мусора после выходных. Уборка территории. Выполнена уборка контейнерных площадок на улицах Ковалева и Октябрьской. Вывезен мусор с прилегающих участков, благодаря чему территория стала соответствовать санитарным нормам. Напоминаем жителям о важности соблюдения правил чистоты во дворах и на улицах. При обнаружении стихийных свалок обращайтесь в муниципальное бюджетное учреждение управления коммунального хозяйства. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня малооблачно, во второй облачно с прояснениями, вечером пройдут небольшие дожди. Ветер южно-юго-западный 5-10 метров в секунду. Давление будет слабо падать 739 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 21 градуса. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя.
1: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити»

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
2: Радиостанция «Инфинити».
6: Disco.

0: Новости спорта.
1: Королевская испанская футбольная федерация продлила контракт с главным тренером сборной страны Луисом де ла Фуэнте до 30 года. Предыдущее соглашение было рассчитано до 28-го. Возглавил специалист сборной Испании 4 года назад. При нем команда выиграла чемпионат мира, чемпионат Европы и Лигу наций. Футболисты Барселоны в Ла Лиге идут без потерь и выиграли уже 6-й матч подряд. Причем в 5 встречах Барса меньше 4 не забивала, а в этот раз дома синегранатовые победили Расинг с хоккейным счетом 7-2. Рафиня оформил хет-трик. Мадридский Атлетико набрал ход и уже второй тур выигрывает не просто крупно, но и не пропуская в свои ворота. Победа у себя на стадионе 4-0 над Осасуной тому подтверждение. В Англии сыграно некоторые матчи 1/16 финала Кубка Лиги, и футболисты Манчестер Юнайтед на своем поле принимали Брайтон и уже к 10-й минуте вели 2-0. Тем удивительный результат. Брайтон со счетом 3-2 выиграл, а МЮ вылетел. Отметим выигрыш Астон Виллы, который в чемпионате играет ни шатка, ни валка. Вилла выиграла на выезде 3-1 у Ковентри и вышла в 1/8 финала Кубка Лиги. Стартовал новый розыгрыш Лиги Европы по футболу. Отметим некоторые результаты. На Кипре Амония выиграла 1-0 у Сельты. Милан у себя на стадионе проиграл 0-2 Бенфике. Андерлехт уступил в домашнем матче 1-2 Лиону, а Сандерленд обыграл у себя 1-0 Алкмар. На чемпионате Европы по волейболу среди мужских сборных завершается первый этап соревнований. Действующие победители Евро поляки сыграли с вице-чемпионами мира болгарами и проиграли в 5 партиях. Это первое поражение Польши на нынешнем турнире. Впрочем, поляки в своей группе заняли все равно первое место и уже всеми мыслями в 1/8 финала, как и французы, которые выиграли свою пульку, и поражение 2-3 в заключительном туре от румын на турнирную ситуацию не повлияло. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формулы-1 утвердило календарь сезона на будущий год. Об этом сообщает пресс-служба королевских гонок. Сезон стартует этапом в Бахрейне 12-14 марта и завершится в Абу-Даби 10-12 декабря. Всего состоится 24 этапа. В рамках 10 из них пройдут спринтерские гонки. В текущем сезоне спринтерские гонки были на 6 только этапах. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио «Инфинит».

0: вами искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
4: Всем привет, я Надежда Ковалева. Сегодня еще пару кулинарных лайфхаков от Джейми Оливера, с которыми научатся готовить даже те, кто умеет варить только кипяток.
5: Hello and welcome. I'm Jamie Oliver, a chef and campaigner from Britain.
4: Джейми Оливер – шеф-повар, который не нуждается в представлении.
5: А фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл.
4: Профессионалы любят его рецепты за простоту, оригинальность и новый взгляд на привычные продукты, а новички за то, что по-английски называется fail-proof – страховка от неудачи. Следуя инструкциям Джейми, испортить блюдо и в самом деле сложно. Итак, сегодня прокачиваем навыки в приготовлении мяса и рыбы под руководством Джейми. Никогда не готовьте стейки сразу, как только вынули их из холодильника. Мясо должно как минимум час полежать при комнатной температуре, иначе стейк получится жестким и невкусным. Если вы собираетесь запекать индейку, достаньте ее из холодильника за 2-2,5 часа до того, как ставить в духовку. Если вы хотите, чтобы ваш стейк выглядел подрумяненным, но при этом был средней прожарки, вам следует обратить внимание на дабл стейк – кусок толще обычного в 2 раза. Он будет выглядеть поджаристым, а внутри сохранит необходимый вам цвет и текстуру. Кстати, говядину, которую вы планируете запекать, тоже можно сначала немного обжарить на сковородке до образования красивой золотисто-коричневой корочки.
5: Ну что ж, не будем экономить на красоте.
4: Во время жарки рыбы маслом лучше смазывать не сковороду, а саму рыбу. Так она не подгорит. А если при приготовлении положить на рыбу кусочек копченого бекона, она станет сочнее и приобретет интересный аромат.
5: Да, это от души.
4: Если вы собираетесь готовить рыбу на углях, лучше смазать ее солью заранее. Рыба часто прилипает к решетке из-за влаги, которая выделяется в процессе жарки. Соль впитает жидкость, и вам не придется чистить решетку. А что касается приготовления мяса на гриле, то вам нужно подготовить 2 пульверизатора. Один с водой, чтобы тушить огонь. Второй с душистым уксусом, чтобы мясо было ароматнее и образовывалось хрустящая корочка. Ну и напоследок, чтобы стейк получился более ароматным, во время обжаривания можно сделать три вещи. Во-первых, при переворачивании натирайте мясо, разрезанное пополам долькой чеснока. Во-вторых, смажьте стейк сливочным маслом. И в-третьих, сделайте пучок из ароматных трав, например, тимьяна, розмарина или орегано. Обмакните его в сок, который выделяется из стейка при жарке, и слегка побейте им по куску. Приятного аппетита! На сегодня у меня все. С вами была Надежда Ковалева. Услышимся!
3: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
2: Радио Инфинити.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BLG возобновил производство дорестайлинговой версии кроссовера X50. В Беларуси машины уже поступили в продажу. Ждем их в России. Главное обновление под капотом. Вместо более дорогих и сложных в содержании турбо-тройки и робота, кроссовер получил консервативную связку атмосферного бензинового двигателя и классического автомата. Li-Auto начал передавать покупателям кроссоверы L9 в новой топовой комплектации Livis. Они отличаются новой продвинутой подвеской, более комфортными креслами с режимом невесомости и множеством других фишек. Например, продвинутым климат-контролем с индивидуальными настройками для первых двух рядов. Цена от 12 миллионов 700 тысяч рублей. Волга расширила дилерскую сеть до 35 городов. В общей сложности у возрожденной марки уже 80 салонов. С сентября «Волгу» можно купить в Самаре, Кемерове, Пензе, Смоленске, Брянске и других городах. А в большинстве городов-миллионников бренд представлен еще с лета. Напомним, в линейке «Волги» три модели на базе «Джили». В этом году «Москвич» отмечает свое 80-летие. Долгая история завода началась сразу после Великой Отечественной войны. Первой моделью стал легендарный 400-й «Москвич», первый массовый советский автомобиль. 90-е годы почти убили марку. В 2002-м конвейер АЗЛК остановился, но потом был запущен снова. Подробнее историю «Москвича» расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: Моя машина. Реклама должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
2: Роджер Браун.
3: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуж» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 18 45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Инфинити».

0: Радио Infinity.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: Новости спорта. В Челябинске в апреле будущего года может пройти третий поединок между боксерами Артуром Битарбиевым и Дмитрием Биволом. Если бы провели трилогию в декабре, то по из Всемирной боксерской организации Дмитрий Бивол утратил бы. Мы выбрали путь, который позволит сохранить титулы. Это приоритет. Уже были переговоры, и мы планируем это событие под открытие РМК-арены в Челябинске, сказал генеральный директор IRCC Boxing Герман Титов. Напомним, что Бивол и Битарбиев провели два поединка в Саудовской Аравии. Боксеры одержали по одной победе. Футболисты «Локомотива» продолжают буксовать в РПЛ. Москвичи принимали самарские «Крылья Советов». Первыми открыли счет, но преимущество не удержали и сыграли в ничью 1-1. Такой же счет 1-1 зафиксирован в матче «Родина-Рубин». Спартаковцы в компенсированное ко второму тайму время смогли забить единственный мяч и обыграли 1-0 дома «Факел». В Калининграде сыграли «Балтика» и «Зенит». К началу второго тайма чемпионы вели с преимуществом в два мяча. И только в самом конце матча балтийцы смогли счет до минимума сократить, но со счетом 2-3 уступили. В континентальной хоккейной лиге в Восточной конференции нижнекамский «Нефтехимик» на выезде, обыграв «Сибирь» 3-0, одержал уже четвертую победу подряд и уверенно идет в лидирующей группе. Матч принципиальнейший прошел в Уфе, где Салават Юлаев принимал «Акбарс», вел в игре 3-0, но все же в овертайме проиграл 3-4. В Магнитогорске победитель регулярки прошлого сезона «Металлург» сыграл со «Спартаком» и с минимальным преимуществом 3-2 спартаковцы добились успеха. В поединке Сочи и ЦСКА армейцы уверенно выиграли 4-0. Ну а «Лада» смотрелась на своем льду в матче с «Борисом» беспомощно и проиграла с разгромным счетом 0-6. Участница Олимпийских игр 2026 года Аделия Петросян вошла в состав участников на международный турнир серии «Челленджер» в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев. Турнир пройдет с 1 по 4 октября в Батуми. В контрольных прокатах сборной России, которые пройдут в ближайшие выходные в Москве, примет участие Камила Валиева, которая после 4-летней дисквалификации приняла решение возобновить карьеру. 20-летняя Валиева занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. До отстранения Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио «Инфинити».

0: Секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк Лебяжий в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Сторожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьером усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
8: Радио нашего города. Радио Инфинити.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Эксперты по защите прав потребителей предупреждают пенсионеров об агрессивном маркетинге торговых сетей, где за яркими акционными ценниками скрываются психологические ловушки. Главная рекомендация – игнорировать крупные цифры и изучать мелкий шрифт с условиями сделки, сообщает агентство Data.ru. Самая частая уловка – манипуляция весом. Цена 49 крупным шрифтом при приписке за 100 граммов. Внизу превращают колбасу в 400 граммов в чек на 196 рублей. Вторая схема – шринкляция под видом распродажи, когда цену снижают, но объем бутылки молока уменьшается с литра до 850 миллилитров. Аналитики советуют вычислять стоимость килограмма или литра прямо у полки через калькулятор для объективного сравнения брендов.
0: Копейка рубль бережет.
1: Wildberries запускает новый инструмент «Хочу скидку», с помощью которого покупатели смогут запрашивать у продавцов персональную скидку на понравившийся товар прямо на маркетплейсе. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса. Новая возможность появится в карточках товаров продавцов, которые подключили инструмент. Покупатель сможет указать, какую скидку хотел бы получить, от 1 до 35%. Решение о предоставлении скидки и товарах, для которых будет доступна такая возможность, останется за продавцом. Обрабатывать запросы можно будет вручную или автоматически. В первом случае продавец самостоятельно решит принять или отклонить предложение покупателя. Во втором заранее установит максимальный размер скидки, которую готов предоставить на конкретный товар. После одобрения запроса покупатель получит персональный промокод, который будет действовать в течение 24 часов. Использовать его можно при покупке одной или нескольких единиц выбранного товара.
0: Закрома Родины.
1: Центральный банк Российской Федерации намерен повысить размер максимальной суммы перевода между компаниями через систему быстрых платежей с текущего 1 миллиона до 30 миллионов рублей. Об этом накануне сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центробанка. Банк России поддерживает повышение лимита на сумму одной B2B операции в СПБ до 30 миллионов рублей, принимая во внимание запросы бизнеса и обсуждения с участниками рынка, говорится в сообщении. Ранее регулятор опубликовал проект основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов, согласно которому планируется увеличить максимальную сумму перевода между юрлицами через СБП. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Сегодня день работников леса. В 1977 году, 18 сентября, в Советском Союзе было принято лесное законодательство, регулирующее вопросы лесного хозяйства. И вот с этого дня одновременно с принятием лесного законодательства было решено официально отмечать День работников леса. И с тех пор каждую осень лесники отмечают свой профессиональный праздник – день, когда все вспоминают их заслуги, почитают их самоотверженный труд на благо общества. Леса – наше общее богатство. В старину на Руси говорили: рядом с лесом жить, голодному не быть. Лес богаче царя. Лес не только волка, но и мужика досыта кормит. В России почти 8 миллионов квадратных километров занимают леса. Самые обширные лесные зоны расположены в Сибири и на Дальнем Востоке. Основную долю лесообразующих пород составляют хвойные – сосна, ель, лиственница, кедр. А общая площадь лесов на Земле составляет 38 миллионов квадратных километров. Из них 7% посажены человеком. Однако в настоящее время объем вырубки леса подчас в несколько раз превышает объем его естественного восстановления.
1: Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: Смоленской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В Смоленске пройдет молодежный фестиваль «Ключи». Мероприятие начнется в 13 часов 19 сентября и состоится в рамках празднования Дня города-героя Смоленска на улицах Ленина и Маяковского. Фестиваль станет частью большой праздничной программы под названием «Город молодых» и объединит активную, творческую и инициативную молодежь Смоленщины. Каждый участник сможет подобрать свой ключ к успеху, посетив 5 тематических пространств. Ключ к себе, ключ к спорту, ключ к отдыху, ключ к реализации и ключ к открытиям. Кульминацией дня станет большой праздничный концерт на площади Ленина 19 сентября с 6 до 9 часов вечера. Для смолян и гостей города выступят заслуженные коллективы Республики Беларусь, вокальная группа «Чистый голос» и арт-группа «Белорусы», а также Сергей Лазарев. В рубрике «Давайте познакомимся» сегодня мы расскажем о руководителе волонтерского штаба Дорогобужского округа Александре Хозяиновой. Александра работает учителем физической культуры в Дорогобужской школе номер 1, а совсем недавно возглавила волонтерский штаб округа. Главная задача штаба – объединять людей, которые хотят помогать и делать полезные дела вместе. Волонтеры принимают участие в организации различных мероприятий, экологических и благотворительных акциях, помогают приютам для животных, поддерживают нуждающихся и оказывают поддержку нашим военнослужащим, находящимся в зоне СВО. Волонтерство для всех. Школьники и студенты, работающие жители и пенсионеры, семьи с детьми, каждый может найти свое направление. Можно присоединиться к уже существующей команде, предложить свою идею, провести мастер-класс, организовать встречу или предложить собственный проект. Волонтерский штаб Дорогобужского округа работает на базе Дома детского творчества по адресу город Дорогобуж, улица Путенкова, дом 1. В единый день открытых дверей ученики 9 класса Верхней Провской школы номер 1 посетили сафоновский филиал «Смол АПО». Преподаватели учебного заведения познакомили школьников с направлениями подготовки, рассказали о правилах поступления и особенностях учебного процесса. Ребята приняли участие в мастер-классах и профессиональных пробах, побывали на экскурсии и смогли попробовать свои силы в разных видах практической деятельности. Такие встречи помогают школьникам лучше ориентироваться в мире профессии и делать первые шаги к осознанному выбору будущей специальности. Возможно, именно этот день для кого-то из ребят станет началом пути к профессии, которая действительно заинтересует и станет делом жизни. Безопасный переезд – это твой выбор. Профилактическое мероприятие под таким названием провели сотрудники госавтоинспекции МОМВД России Дорогобужский с целью привлечения внимания общественности к вопросам повышения безопасности движения на железнодорожных переездах. В рамках мероприятия сотрудники госавтоинспекции рассказали о правилах безопасного пересечения железнодорожных переездов, основных причинах аварий на них и недопустимости пренебрежения правил дорожного движения. Особое внимание было уделено необходимости соблюдения сигнальных указаний, запрета на объезд шлагбаума и резкому торможению на путях. Участникам мероприятия были вручены памятки с напоминанием ключевых правил поведения на железнодорожных переездах. Такие мероприятия направлены на снижение числа дорожно-транспортных происшествий и формирование ответственного отношения к безопасности на дорогах. Культурный центр ПАО «Дорогобуж» приглашает 18 сентября в эту пятницу в 18.00 на уличную эстраду культурного центра «Химик», где состоится музыкально-поэтический вечер «Музыка души». Приглашаем вас на душевный осенний вечер, где встретятся поэзия, музыка и живые эмоции. Вас ждет теплая атмосфера, любимые стихи, музыкальные композиции и возможность ненадолго остановить суету повседневных дней, чтобы просто слушать, чувствовать и наслаждаться прекрасным. В этот вечер для вас выступят Юрий Васин, Сергей Шульгин, Татьяна Кузьмина.

Татьяна Белковская, Владимир Скляров, Роза Гречанова, Анатолий Клепов и Николай Жигарев. 18 сентября, начало 18.00, уличная эстрада культурного центра «Химик». Возрастное ограничение 12+. Наша афиша «ФОК Победа» города Драгобужа приглашает 19 сентября в субботу на второй кубок ПАО «Драгобуж» по борьбе самбо среди юношей 2009-2011 годов рождения. В 10 утра начало соревнований, в 12.00 торжественное открытие. Ход свободный, работает кафе. Место проведения – город Драгобуж, «ФОК Победа», улица Чистякова, дом 33. Без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дора, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня малооблачно, во второй облачно с прояснениями, вечером пройдут небольшие дожди. Ветер южно-юго-западный 5-10 метров в секунду. Давление будет слабо падать, 739 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 21 градуса. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Что означает выпирающий тачпад в ноутбуке? Если тачпад ноутбука начал приподниматься и выпирать из корпуса, немедленно выключите устройство и отсоедините его от зарядки, предупреждают эксперты. Причина почти всегда одна – сдувшийся литий-ионный аккумулятор. АКБ в ноутбуках расположены прямо под тачпадом, поэтому при вздутии батарея давит снизу и буквально выталкивает панель наружу. Вздутие происходит потому, что внутри аккумулятора накапливаются газы. Они образуются в результате химических реакций при перегреве, перезарядке или механическом повреждении. Чем дольше устройство продолжает работать в таком состоянии, тем выше риск того, что батарея воспламенится или даже взорвется. Пользователи фиксировали реальные случаи возгорания именно после того, как игнорировали этот симптом. Использовать такой ноутбук нельзя даже несколько минут. Правильный порядок действий. Немедленно выключить устройство, отсоединить кабель зарядки и отнести в сервисный центр. Самостоятельно извлекать аккумулятор специалисты тоже не советуют. Малейшее повреждение вздутой батареи может спровоцировать именно тот исход, которого хотелось бы избежать – выброс газов, возгорание или взрыв. Замена аккумулятора у официальных сервисов обойдется по-разному в зависимости от марки и модели гаджета. Если ноутбук еще на гарантии, замену могут сделать бесплатно. Это стоит уточнить в сервисе до оплаты работ. Чтобы продлить жизнь аккумулятора и не допустить вздутия, соблюдайте несколько правил. Не оставляйте ноутбук под прямыми солнечными лучами и рядом с источниками тепла. Высокие температуры ускоряют деградацию батареи. Заряжайте только оригинальным или сертифицированным блоком питания. Дешевые аналоги могут нарушать режим зарядки. Если ноутбук долго не используется, храните его с уровнем заряда около 50% и раз в месяц включайте, чтобы убедиться, что батарея в порядке. На этом пока все. Услышимся!

0: Infinity.
1: Простота слога, ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
2: Сергей Есенин.
3: Реклама. В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-30. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: В этот день. События, ставшие историей.
1: 17 сентября отмечается Всемирный день безопасности пациентов, провозглашенный в мае 2019 года на Всемирной ассамблее здравоохранения. Учреждение новой даты в календаре памятных дат и праздников ВОЗ было направлено на актуализацию важнейшего вопроса в системах здравоохранения разных стран, повышение степени безопасности пациентов при оказании медицинской помощи, а также обмен опытом и выработка принципов достижения этой цели. Ни для кого не секрет, что оказание медицинской помощи людям нередко сопряжено с определенными рисками, характеризующимися степенью успешности лечения больного вне зависимости от выбранного метода лечения – оперативного, медикаментозного и так далее. Лечение может оказаться успешным, а может быть и безрезультатным, может повлечь за собой побочные негативные последствия для здоровья пациента. Именно предотвращение или максимально возможное сокращение подобных рисков и является основным вопросом, на который обращает внимание медиков 17 сентября. Поднимая проблему, ВОЗ совместно с представителями систем здравоохранения разных стран мира, медицинскими организациями проводит приуроченные к этому дню мероприятия. Пресс-конференции, брифинги, дни открытых дверей, лекции, тематические беседы, интерактивные мастер-классы.
0: 17 сентября 1922 года в Москве состоялся первый радиоконцерт. В этот день впервые прозвучали слова «Слушайте, говорит Москва». Открывала первый в истории послереволюционной России радиоконцерт певица Надежда Обухова исполнением романса «Не искушай меня без нужды». В концерте также приняли участие артисты Большого академического театра Антонина Нежданова, Ксения Держинская, Василий Качалов и другие известные исполнители того времени. Трансляция велась из центральной радиотелефонной станции имени Коминтерна на Шаболовке. Для ускорения начала регулярного вещания требовался мощный стимул, причем на государственном уровне. 12 октября 1924 года Бюро содействия радиолюбительству МГСПС начало систематическое радиовещание через арендованную Сокольническую радиостанцию. Первая передача началась в 12 часов дня докладом о роли Владимира Ильича Ленина в развитии советской радиотехники и задачи рабочего радиолюбительства. Затем строитель радиостанции МИНС сделал сообщение о технике радиовещания. После перерыва состоялся концерт студентов Московской государственной консерватории. С этого времени радиовещание велось регулярно по строгому расписанию, которое заранее публиковалось в газетах.
2: А в этот день. События, ставшие историей.

тишина. Я Глок, где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои, плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем? Боже мой, кто

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андре Муруа.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Радио Инфинити.

0: Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев вчера совершил рабочий выезд на реконструкцию детской художественной школы имени Кириллова, где планируется открыть новую школу креативных индустрий. На объекте завершаются работы по реконструкции, а также начался монтаж мебели и установка современного учебного оборудования оснащения студий школы креативных индустрий. Были обсуждены планы о вывозе строительного мусора и необходимости проведения субботника на прилегающей территории. Продолжаются работы по очистке коллектора на реке Величке. На текущий момент задействована специализированная каналопромывочная машина. Сложный участок коллектора успешно пробит и промыт под высоким давлением. Работы ведутся поэтапно, далее планируется последовательная промывка каждого отрезка коллектора до главной городской насосной станции МУП «Горводоканал». Мероприятия будут продолжаться вплоть до полного восстановления функционирования сети. Рабочая неделя МБУ УКХ. Что сделано в городе Сафоново? На этой неделе основные силы муниципального учреждения были сосредоточены на сезонном содержании города – листья и ливневки. Вывезена опавшая листва по улице Вахрушева у поликлиники. Также были прочищены водоотводные лотки на улице Первомайской. Убраны листья и ил, чтобы дождевая вода уходила в канализацию, не образуя луж на тротуарах. Уборка случайного мусора. Завершен сбор отходов на ГМП и в микрорайонах номер 1 и номер 2. Обочины дорог очищены от бытового мусора после выходных. Уборка территории. Выполнена уборка контейнерных площадок на улицах Ковалева и Октябрьской. Вывезен мусор с прилегающих участков, благодаря чему территория стала соответствовать санитарным нормам. Напоминаем жителям о важности соблюдения правил чистоты во дворах и на улицах. При обнаружении стихийных свалок обращайтесь в муниципальное бюджетное учреждение управления коммунального хозяйства. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня малооблачно, во второй облачно с прояснениями, вечером пройдут небольшие дожди, ветер южно-юго-западный 5-10 метров в секунду, давление будет слабо падать 739 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 21 градуса. Хороших вам новостей и отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуж» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 1845. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 1845. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома, доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: Истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Сторожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьером усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
7: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
8: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: sponem urážkami na čuču zelené suši.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: Сегодня День работников леса. В 1977 году, 18 сентября, в Советском Союзе было принято лесное законодательство, регулирующее вопросы лесного хозяйства. И вот с этого дня одновременно с принятием лесного законодательства было решено официально отмечать День работников леса. И с тех пор каждую осень лесники отмечают свой профессиональный праздник, день, когда все вспоминают их заслуги, почитают их самоотверженный труд на благо общества. Леса – наше общее богатство. В старину на Руси говорили: рядом с лесом жить, голодному не быть. Лес богаче царя. Лес не только волка, но и мужика досыта кормит. В России почти 8 миллионов квадратных километров занимают леса. Самые обширные лесные зоны расположены в Сибири и на Дальнем Востоке. Основную долю лесообразующих пород составляют хвойные – сосна, ель, лиственница, кедр. А общая площадь лесов на Земле составляет 38 миллионов квадратных километров. Из них 7% посажены человеком. Однако в настоящее время объем вырубки леса подчас в несколько раз превышает объем его естественного восстановления.
1: Радиостанция «Инфинити».

издана Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Молодежная музыка – это свой ни на что не похожий мир экспрессивной, порой даже резкой и грубой манерой выражать мысли, чувства, неким словесным абсурдом, который могут употреблять только молодые люди. Программа «На стиле».

0: предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5/2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039 и 8-48-144-42702-411-57-414-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
5: Ни один человек не может долго быть двуликим, иметь одно лицо для себя, а другое для остальных. В конце концов, он сам перестанет понимать, какое из них подлинное.

0: Хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
0: Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей, а также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Ластиля.

0: Золотерки.
1: Infinity.
2: Каждый четверг 2 часа электронной танцевальной музыки. Электросфера.
3: Добрый вечер, Дальгабуш, добрый вечер, Сафо.

0: С вами в прямом эфире сегодня с 21 до 22 часов в программе «Электросфера» на радио «Инфинити» Константин. Сегодня третий четверг месяца, а значит, у нас традиционно топ-музыкальная подборка электронной танцевальной музыки. Мы собрали сегодня только самое новое и самое лучшее, что сейчас играет на разных радиостанциях и клубах нашей страны.
1: «Инфинити»

Следующая композиция «Анотер». Это всегда портал в другое измерение, а их коллаборация с 5 to Ultra в треке «Tell to You». Это квинтэссенция эстетики ночного города, где границы между хаос-музыкой и глубоким, почти интимным откровением стираются.

0: Следующий трек после международного релиза Broken Head. Богдан Медведей продолжает свой путь на мировых рынках синглом Count on Me. Новый сингл – это воодушевляющий танцевальный поп-трек, сочетающий в себе яркую энергию, заразительный ритм и запоминающийся припев, несущий позитивное послание о доверии и безусловной поддержке.
1: Infinity.

0: А мы продолжаем электросферу. С вами в прямом эфире Константин. И следующий трек это не Анотер, где была ночная прохлада и неоновые огни. Это Drive in the Me от Элек и Кайль. Это чистое обволакивающее тепло, летний закат и чувство полной свободы. Drive in the Me. Прыжок в океан чувств.
1: Infinity.

0: воздухе висит тот самый момент, когда город начинает оживать. А ночь еще не сказала свое последнее слово. И тут удар баса, низкий, бархатный, почти осязаемый. Ава распахивает дверь в All Night. Трек, который звучит как бесконечное лето на танцполе под открытым небом.
1: Infinity.

0: Константин в прямом эфире. Электросфера, радио Инфинити. Прямо с Дорогобужа, прямо с нашей студии. Первая за долгое время сентиментальная работа от Иманды под названием No Matter What. Уже на подходе. Медлительные гитары, глубокие вокальные партии на этом треке дают время подумать о вечном и немного отдохнуть. Нечастый случай для Иманбека, приучившего слушателей к энергичной и напористой музыке, но всегда готового к экспериментам и изменениям в собственном звучании.
1: Infinity.

На сегодня я с вами прощаюсь. В программе «Электросфера» с вами в прямом эфире сегодня был Константин. Вот такой у нас с вами получился электронный танцевальный эфир. Надеюсь, вам понравился. В столице музыка – это контент, который скроллят между кофе, дедлайнами. В маленьком городке в 300 километрах от всего – это тот редкий вечер, когда двор перестает быть двором, а становится аудиторией, где каждый знает имя каждого. И бас отзывается не в наушниках, а на улицах, в окнах, в груди. Доброй ночи, до скорой встречи. Это радио «Инфинити».

0: Радиостанция Infinity.
1: Я слышал много песен. Как же много я слышал разных песен. Плохих и хороших, хороших и плохих. Они застревают в памяти. Хорошие и плохие, плохие и хорошие. А как иначе? Я же не знаю, какая будет следующая песня по радио, какую поставить диджей. Но даже без радио, даже в тишине, какие-то песни сами собой звучат в моей голове. Плохие и хорошие, хорошие и плохие.

Собственное радио. Радио для меня одного. Не подвластное мне радио. Но тебе я поставлю только любимые песни. С тобой мы будем слушать только самые лучшие. Я буду радио.

придумал. В моей голове клубятся смыслы. Я прочел очень много книг. Я знаю значение многих-многих слов, плохих и хороших, хороших и плохих. И если захочешь, я буду книгой только для тебя. Для тебя я буду самый интересный,

послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Радиостанция «Инфинити».
1: Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим? Вернись, моих посланий боль

четко шепчется с моей. У них давно роман, так что сказать мне ей?

Словно мы с тобой нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим?

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Международной конференции в Гааге наша делегация вы...

купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку,